Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Crazy night, intense.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
5: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада». Комплектация «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по гос.

0: от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, о-о-о, здорово, дитусовка. Как читал великий рэпер Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам, тот поступает...
1: Мудро.
0: Мудро. Мы пришли к тебе через радиоприемники, так что готов завтрак, а мы начинаем. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала, о, Мэри О'Куланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, сияешь, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ну что, не успели как в кафе, в ресторанах поставить вот эти прекрасные летние веранды, как погода сказала? Ну нет, ребята, не сейчас. Резко испортилось. Дожди, непогода, холод. Надеюсь, через недельку станет теплее и займусь своим любимым делом. Обожаю сидеть на веранде, пить кофе и просто глазеть на окружающих.
0: Мне кажется, рестораторы должны уже какой-нибудь, как это говорят, sacrifice, жертву. Приношение в виде еды, знаешь, природе, как раньше делали наши предки.
1: Причем в виде приношения, жертвоприношения еды гостям, бесплатной. Да. Я не против. Ребят, сделайте это, да. И погода наладится.
0: Конечно, раньше так наши предки поступали. Вообще, в любом случае, надо всегда жертвоприношение и все чики-пуки.
1: Уважаемые рестораторы, если нужна прикормка, Катя Бодрова зовут, зовите. А,
0: тащите в разбудилники.
1: Да. Ты вообще любишь на свежем воздухе пить,
0: да.
1: Есть? Отдыхать.
0: Да, люблю. Не загорать только точно. А так, да, пить есть, да.
1: Вот именно на верандах, скажи, это какой-то отдельный вид удовольствия.
0: Да, и еда, и вкус еды меняется.
1: И аппетит просыпается, правда,
0: конечно.
1: Зверский почему-то.
0: Все кушается по-другому, если сидишь на веранде.
1: Ладно, давай вызывать хорошую погоду. Надеемся, она скоро к нам прибудет. А пока готовы устроить пробушку всем тем, кому она требуется. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого-то города, кого нужно разбудить.
0: Yeah. Ну что же, а в нашем мессенджере сделай то же самое. И заодно тоже закажи поздравления с днем рождения. В этот день холодный, как еще у нас? Пасмурный, скользкий.
1: Скользкий.
0: Да, сделаем вам приятно. Мы же шоу
1: «Разбудилники».
0: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха, от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получали заявок на пробушку, будем скоро озвучивать группу ВКонтакте под последним постом. Вижу.
2: Да, в нашем мессенджере, смотри, Никита уже написал с утра пораньше. Доброе утро, разбудите моего коллегу Алексея из цеха 5. Как вареная креветка он сегодня.
1: Вареная креветка. Это вкусно.
2: Вау, у креветки его спросили, вареная ли она. Ладно, шучу. Ну что ж, да, включи тусовку, Никита пишет, а будем кого? Алексея.
1: Креветку.
2: Не, уже креветка, уже не, это уже все.
1: Ну окей.
2: Мы не пробудим.

0: морепродуктов. Они же афродизиак. Доброе утро, Катя и Саймон. Привет вам из Мурманска. Разбудите мою дочь Алису в это снежное, Саймон, холодное утро, пишет Игорь.
1: Где?
0: В Мурманске.
1: О май гад.
0: Нам еще повезло.
1: Вау. Ребят, надеюсь, этот микс поможет вам поднять тепло в
0: городе. И растопить снег.
1: Я, кстати, в Мурманске не был. Очень-очень хочу. Да, так что до скорой встречи. И прямо сейчас, let's go!

0: Что там у нас? Пробушка нужна всему Омску. Судя по всему, не пойму, что происходит, но все какие-то сонные. Если там были вареные, здесь
1: сонные. Здесь сонные мухи,
0: да?
1: А там вареные креветки. Это большая разница. Доброе утро, Катя и Сай. Разбудите всех пограничников и поздравьте их с профессиональным праздником.
0: Вау!
1: Спасибо, хорошего дня желает Евгений.
0: О, с праздником. У меня, кстати, наши браты там работают, так что об этом теперь впервые знаете. Пограничники, включите тусовку.

0: поиграем.
1: Давай напомним телефон прямого эфира для начала 8-495-956-101-2. Тут есть фирменный мерч классный от Radio DFM. Если хочешь, набирай.
0: Окей, а если хочешь, повторим.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, это шоу!

0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Хе-хе-хей, всем ди привет! Просыпайся, не пытайся почистить зубы пальцем, потому что лень искать щетку. А и так и заодно врубай шоу «Разбудильники». Поможет словить бодрячка Катя Бодрова.
3: Не даст заснуть диджей Саймон.
2: Если услышишь бренд Dolce и Banana или гаджет детектор Скуфа, значит уже играем в фейканутые.
3: И сейчас с нами сыграет Ярослав из Ижевска. Яр, привет.
2: Hello, мистер Яр.
3: Алло, ты с нами?
2: Яр.
3: Не слышно.
2: Но вот наш номер на всякий случай.
3: Да, давайте, можно прямо сейчас набрать 8495-956-101-2. Ярослав там созвонил нам в компании своего дедушки.
2: Ну, кажется, дедушка позвали, Яра потеряли.
3: Там какое-то, наверное, у деда необходимое, ну, какое-то важное дело. Иди посуду помой. И он променял нас на посуду.
2: Скорее всего, на завтрак меня назвал. Да, иди завтракай, Яр. Ярик.
3: Да, у нас, если что, в этот раз, что мы хотим с тобой напридумывать? Сообщим тому, кто дозвонился. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Ребят, привет. Сергей меня зовут.
2: Сергей, привет. Как раз третьим будешь? Третьим ведущим, имею в виду, конечно.
3: Сережа, из какого ты города звонишь?
4: Бийск, Алтайский край.
2: Ух ты!
3: Красотища!
2: Вообще огонь!
3: Там какая бы погода ни была, всегда красиво. Верно, Сереж?
4: Все верно.
2: И ты че?
4: Мимо пока лето.
2: И чаиха хорошие, травы хорошие, именно которые питьевые.
3: Но мы с вами отправляемся к океану, ребята, потому что будем придумывать несуществующие морепродукты. Раз уж тема сегодня такая сошла у нас с тобой, Сай. У нас на это дело одна минута, будем делать это по очереди. Сай, с кого начинаем?
2: С тебя начнем. Кстати, чтобы Ярик вошел в тему.
3: Сережа.
2: Ярик
3: слился.
2: Серега. Серега, может, нас послушаешь, чтобы... Это помогло тебе, ну, сформировать мнение, да? Тогда, ну, ты, я Неро Пеперончерну, а потом Серега.
3: А потом Сережа.
2: Да.
3: Договорились.
2: Да, окей.
3: Сереж, еще раз, мы придумываем морепродукты. Готов?
4: Я понял. Готов?
3: Да, ребята, на ком прозвенит гонг, тот продул, если что. Начинаем?
2: Если на здесь Серега, это я проиграю.
3: Давайте, я люблю сладкое. Кальмар Мелат.
2: Ох, прикольно. А у меня будет протолет.
3: Хорошо.
2: Серега?
4: Морской кот.
2: Морской кот?
4: Ну, это как ешь, только кот.
3: А котик-то, ты не слыхал про морского котика, Сереж?
2: Уже есть, даже лев.
4: Ну так это котик.
3: Его придумала природа уже.
2: Даже лев есть, так что у тебя будет морской рыс.
3: Рис?
2: Да, рыс.
3: Хорошо.
2: Вот такого нет точно.
3: Давайте, очень большая креветка, креветозавр.
2: Ух ты, прикольно. Так, у меня будет омар-пух. Такого же нету.
3: Он разлетается, да, когда на него дуешь?
2: Да.
4: Крабатавр.
2: Во, красавчик, вот подключился, да?
3: Ага.
2: Давай.
3: Так, что еще, ребята? Устрица истеричка.
2: Ты что, устрица говорит, нам надо поговорить, и ты домой не едешь. Ой, тут проиграли мы с тобой, Катя.
3: Да, к нашему великому, конечно, сожалению, мы с тобой продули, Саймон, а значит, победу отдаем Сереге. Сереж, поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Ребят, спасибо за отличное утро.
2: Красавчик, но у тебя есть секунд целых 9 на привет.
4: Ребят, спасибо вам за отличное утро, вы поднимаете настроение в любую погоду. Ну, всему Алтаю привет.
2: Коротко, ясно, да. Вот все, молодец.
3: Спасибо тебе, Сереж. Бийск. Включи тусовку.
0: Радио.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
3: Реклама на DFM.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская 31, офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек». Рубрика, в которой Саймон рассказывает, откуда ноги растут. У трека, который популярен сегодня. Откапывает оригинал, как правило. Какой трек возьмем сегодня для раскопок?
2: Да, сегодня, как всегда, мы с тобой садимся в наш драндулет времени и отправимся в поиски песни, которая была хитом еще до появления Шнейне Ватафапеп. Так, обычно слушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути. Трек «Две штуки» 23-го года. Dub Dogs, Crazy Donkey and Brando. Wasted Love. Слушаем. Помним?
1: Mm-hmm.
2: Okay.

0: готов?
1: Дальше прозвучит трек, который видел больше тусовок, чем охранник ночного клуба. Он вышел в 1997 году, и многие, кстати, ошибочно думают, что он оригинал. Ты точно знаешь, Кать?
2: Пока в сомнениях, давай, ставь.
1: Беллини, Самба де Жанейро. Точно знаешь?

0: Ну что ж, когда вышел оригинал, Кась, я знаю, что у тебя интуиция вообще крутая. Иногда хочется вообще заимствовать, знаешь, передашь по Bluetooth?
1: Нет, это чисто женская интуиция. Так, и?
0: Вышел...
1: Подсказки?
0: Да, вышел давным-давно. Попробуй, я тебе сориентирую.
1: Так, 97-й промежуточная версия, да? 97-й вышла.
0: Угу.
1: Не знаю, 80-й. Начало 80-х?
0: Нет, промахнулась. Давай еще перемотайся.
1: Еще раньше?
0: Да.
1: 70-е?
0: Правильно.
1: Начало?
0: Да, конечно, 1973-й. Я же сказал, ну интуиция вообще нереальная.
1: Особенно, когда ты пальчиками показываешь цифру 3. У меня интуиция вообще отлично работает.
0: Это у меня было просто специально так. Руки дергаются, когда я разговариваю. Браво, да, в 1973 году это хит, инструментальный трек бразильского джазового барабанщика. Его зовут Айрто Мореира, и трек называется «Tumble in 74». Слушаем.

0: вообще, да?
1: Что-то красиво.
0: Больше. Представляю, да? Фестиваль, да?
1: Именно. Главная ассоциация — фестиваль. Бразильские сериалы. Да? Я сейчас приду домой и пересмотрю. Ну, пересмотрю «Клон», например.
0: Ну, кстати, они очень прикольные вещи сделали в этом году. Скоро же чемпионат мира. И сборную, как бы, как они сборную собирали в прямом эфире. То есть все игроки еще не знали, кто попадет.
1: Ага.
0: И все у себя где-то дома сидят, и они объявляют игроков.
1: Как круто.
0: И вообще, когда объявили Неймар, как он расплакался. Но он же не был уверен, что попадет в сборную.
1: А, снимали их реакцию, да?
0: Да, там его жена прямо обнимала, и слезы лились, как река Москва.
1: Трогательно.
0: Угу. Ну что ж, какой трек больше понравился сегодня тебе?
1: Оригинал.
0: Вкусно, да?
1: Угу.
0: Ну что, наслаждаемся чуть-чуть?
1: Давай.
0: Визываем лето, тепло. Ладно, спасибо за внимание. Только что были в Бразилии, где тепло, но скоро в наших улиц... на наших улицах тоже будет
1: праздник.
0: Да. Это шоу разбудил Мики. Саймон и Гай.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
11: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика ABCD-шка. Сейчас Саймон в очередной раз научит нас понтоваться на английском. Разучит с нами какое-нибудь редкое словечко или целое выражение на уличном английском.
2: Обычно делаем домашнее задание AI Slap. Помним уже, что это означает?
1: Искусственный интеллект. Я — это искусственный интеллект. Слаб.
2: Это про контент. Контент, который связан с AI или EE. Дешевый контент. Сгенерированный искусственным
1: интеллектом.
2: Да.
1: Спасибо, препод.
2: Кстати, сегодня у нас...
1: Низкокачественный, да?
2: Да, да. AI slap называется. Так, сегодня такое слово. Акроним — это когда аббревиатура произносится не по буквам, да, а именно как целиком слово. Как ВУЗ, ГИБДД, вот, примерно. То есть это акроним называется GOAT. G-O-A-T.
1: GOAT.
2: А GOAT по-английски — это козел, сразу объявляю. Вот. То есть теперь скажи, то есть подсказка, то есть это что такое GOAT и почему, когда людей называют GOAT, они не обижаются? В спорте, в музыке, в играх.
1: Значит, не буквально козел, правильно? Все-таки аббревиатура.
2: Но я тебе больше скажу, в соцсетях, когда это слово говорят, они к нему присобачивают эмодзи козла. Да.
1: У меня почему-то ассоциируется козел с тем, что он ест деньги. Зелень.
2: А, значит, это богатство, да?
1: Что-то такое.
2: Ты правильно мыслишь? Да? Кого называют GOAT, у него точно есть бабло.
1: Ага.
2: То есть кого называют GOAT?
1: GOAT. Это человек, у которого есть деньги.
2: Ну, как минимум, есть бабло.
1: Ассоциируется с козлом, да?
2: Не в прямом.
1: Не в прямом смысле.
2: Просто так сложилось, что акроним вот GOAT, G-O-A-T.
1: Козел что еще делает? Жует постоянно.
2: И говорит, да? Ладно, GOAT – это greatest of all time. Лучший на все времена. Да, greatest of all time.
1: Интересно, что ассоциации с козлом.
2: Вот G – greatest. O of A all и T time. Вот и из-за того, что это GOAT, козел, вот, ну, созвучно. Mm-hmm. И пишется то же самое. И вот теперь эмодзи козла присобачивает к именам величайших спортсменов, музыкантов и так далее. Mm-hmm. То есть, допустим, Овечкин сейчас уже GOAT.
1: Ага.
2: Да, на сегодняшний день он уже GOAT. Луис Хэмилтон, он уже GOAT.
1: Еще как-то созвучно с GOAT, знаешь, золото.
2: Да, Майкл Джордан, он уже GOAT. Леброн Джеймс, он уже GOAT. Вот так что Криштиану Роналду, Месси — это все GOAT. Это все козли по-хорошему.
1: То есть у нас в России мы добавляем это слово чисто к бывшим, а за рубежом это значит что-то очень хорошее, да?
2: Вот разницу заметила интересную. Так что статус козла — это круто. Его статус козла.
1: Ну тогда, Саймон, ты GOAT.
2: Ой, прекрати, я еще не дорос.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, thank you. Зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный

0: 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: вас будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка! Приветище, динародище! Если твоя мимика, как и моя с утра, напоминает сморщенную курагу, разгладим все морщинки позитивом в дофамин повышающее шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, е-е-е.
1: Я понимаю, что проще спросить себя, в каких городах России ты не бывал. Тем не менее, назови хотя бы вот просто рандомные три города, которые тебе полюбились в России.
0: О, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва.
1: Ну, четыре уже назвал, хорошо.
0: А, уже четыре было? Продолжить или уже хватит?
1: Ну, согласись, житель любого города будет рассказывать тебе о достопримечательностях, о том, как классно в их городе, и добавлять, а летом вообще отлично, вот летом лучше приезжайте. Но я такого мнения, что летом везде хорошо.
0: Везде
1: в какой
0: хорошо.
1: Город не приедь.
0: Везде хорошо.
1: Ну, согласись, конечно, зимой в Мурманск езжай. Нет, там тоже красота, конечно, там северное сияние, все такое должно быть. Вроде
0: да,
1: как, да,
0: и у меня, ну, знакомые ездили и смотрели, как плавали киты. Вот там, то есть, есть местечко для этого. И, по-моему, если я не ошибаюсь, еще северное сияние, китов посмотреть.
1: Подожди, но это, конечно, все происходит не летом, а зимой, правильно?
0: Ты не поверишь, и мне подарили футболку от местного дизайнера. Я хотел в ней сегодня прийти.
1: Мурманского?
0: Да, и не решился. То есть, это прикольная футболка, там какой-то эмблем интересный. То есть, спринт спереди.
1: Очередная миндальная связь.
0: Вообще,
1: ты почти надел эту футболку.
0: Да, я постоянно смотрю, а я ни разу не носил, а откуда? Это из Мурманска.
1: Но в продолжении темы я могу сказать, ребята, приезжайте в мой родной город Самара, а летом так-то вообще там красота.
0: Вообще.
1: Город-курорт просто.
0: Блин, я в твоем...
1: А набережная у нас
0: я
1: какая?
0: Я в твоем городе был на вечеринке после свадьбы. И я играл диджей-сет. Знаешь, с кем?
1: С кем?
0: С барабанщиком из Кубы.
1: Воу.
0: То есть там...
1: Веселая свадьба
0: да,
1: была.
0: Один играет на барабане, другой на пианино. Катя, я такого пианиста не видел никогда в жизни.
1: Барабан, пианино.
0: Да.
1: Тут на трубе уже джаз.
0: Да, и я сет играю, и они подстраиваются под, то есть под музыку. It was unbelievable.
1: Как
0: это в Самаре.
1: Стилево.
0: Блин, я вспомнил, вообще тема
1: это
0: была.
1: Это летом было?
0: Это летом, конечно. Так что летом везде хорошо.
1: Согласилась. Еще хорошо, в группе ВКонтакте под последним постом можно оставить здесь заявку на пробушку. Как тебя зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. Мы поможем.
0: Да, и где бы ни находился, на Кубе, в Самаре или в Мурманске. Если ты, если под рукой есть наш мессенджер, сделай то же самое, заказывая пробушку и поздравления с днем рождения. Через одну песню вернемся и начнем. А пока вспомни, это шоу...

0: Слушай, разбудил Ники. Слушай, разбудил Ники. На радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Будем выяснять, кому нужна пробушка этим утром. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь зачитываю я.
2: Окей, а у нас в мессенджере пишет Николай Тимофеев. What's up, Саймай и Катюша Юнюша.
1: Юнюша?
2: Юнюша. Нет, Ин и Юнюша.
1: Ин и Юнюша.
2: Да.
1: Инь-янь, может быть.
2: Ну, просто я май, а ты июнь.
1: Ага.
2: Июнюша. Вот он нам уже по месяцам разделил.
1: Дошло наконец.
2: Да. Ну что ж, огромнейший вам респект и нашего теплейшего красноярского солнышка. Даешь жаришку, даешь каждое утро разбудильники всей Руси. Привет вам из Красноярска. Так, и из большой семьи Тимофеевых. Я дочитал с трудом, но главное, что дошли до финиша.
1: Тимофеевы, привет!
2: Включите тусовку!

0: новость, не знаю, насколько фейковая, но Kanye West появился в футболке, где написано латиницей «Седая ночь». И есть подозрение, что он все-таки как-то реализует эту историю, когда искусственный интеллект его голосом спел «Седую ночь».
1: Ну, кстати, ждем.
0: Очень.
1: Но будет сложно переплюнуть оригинал, но...
0: Он поработает над вокалом, Саймон, я думаю. Доброе утречко. Разбудите, пожалуйста, Романа Гончарова, моего сыночку. Будьте добры, включите гимн Казанского марафона для мужа. Он у меня спортсмен, лыжник и бегун. Привет из Кургана от Кристины. Что за Казанский марафон? Будем выяснять.
1: Mm-hmm.
0: И как-нибудь поставим.
1: Ты у нас же бегун, ты бежи за нас двоих.
0: Может, ты еще молчишь? Бегун, но гимн Казанского марафона мне неизвестен.
1: Ну, ты точно придумаешь, ты же бегун.
0: А ты точно бегун? Ты точно мемолог?
1: Да, точно за двоих будешь бежать. А так, поехали, Казан. Кстати, очень люблю этот город, много раз был. Поехали.
0: Особенно летом.
1: Особенно летом. И в новогоднюю ночь.

0: Так, какой-то мужик пишет у нас в мессенджере. Я не шучу, именно так аккаунт называется.
1: Это было, с каких пор ты обзываться стал?
0: Не-не-не, так он и называл, ну, то есть свой аккаунт. Какой-то мужик пишет: «Доброе утро, разбудилники. Привет вам из Луганска. Разбудите всех, кому рано вставать. А то вставать встали, а то встать встали, а проснуться забыли». Во! Какой-то мужик, он в теме.
1: Да, доброе утро, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу доченьку Арину. Ей сегодня 17 лет исполняется.
0: Вау.
1: Очень любим, Юля пишет.
0: Ариночка, включи тусовку, welcome. И happy birthday, Алиночка.
1: Ариночка.
0: С днем рождения, Ариночка. С днем рождения,
1: Ариночка.
0: С днем рождения, Ариночка. Ари.

0: Да, Катя, поиграем?
1: Давай, телефон прямого эфира, напомню, 8495-956-1012. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: А снится нам вероятность того, что Катя повторит телефон.
1: 8495-956-1012.
0: Оу, я, теперь закрепили. Ну что ж, это шоу

0: на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кик-кик, бум! Хаюшки, ди ladies and gentlemen. Если лицо грузилось, грузилось и не да загрузилось, да загрузим в шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь куратор до загрузки лица и настроения Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Сейчас играем в «Угадай звезду», а точнее, «Кто там?». Игра, в которой есть ощущение, что подбираю пароль к Wi-Fi.
1: Играть с нами будет Михаил из Владимира. Миша, привет.
2: Hello!
3: Доброе утро.
2: Привет, Миша.
1: Миш, Саймона давно интересует вопрос. Привет. Вот почему Миша это Михаил, а Гриша не Грихаил? У тебя есть ответ на этот вопрос?
3: Нет. У меня нет такого ответа.
1: Смирись с этим, Сай. Это данность и факт.
2: Гриша, не Гришаил, да.
1: Миш, ну что, у нас впереди игра «Кто там?». В чем она будет заключаться, расскажу тебе сразу после того, как отправим Саймона погулять.
2: Ой, а я уже все?
1: Надевай наушники погромче. Да, ты не должен нас слышать.
3: All right. I'll be back.
2: I'll be back.
1: Ты вернешься. А я теперь могу пояснить, что от тебя требуется, Миш. Загадай, пожалуйста, какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа, который тебе нравится, и озвучь мне для начала.
3: А можно говорить, да?
1: Саймон нас не слышит. Да, будь уверен.
3: Угу. Пусть будет такой прекрасный музыкант диджей Тиесто.
1: Оу, у нас, кстати, не было, по-моему, еще диджеев в этой игре «Кто там?». Задачка со звездочкой для Саймона. Хотя, казалось бы, да, свой своего должен быстро отгадать. Но посмотрим, у него на это будет одна минута. Он будет задавать тебе всякие наводящие вопросы. Ты отвечай, пожалуйста, только «да» или «нет». Не заводи его в тупик, вот по-честному, «да» или «нет». Если отгадывает «Кто там?», ты не получаешь приз. Если не отгадывает, ты забираешь фирменный мерч от радио DFM. Все понятно?
3: Все понятно.
1: Тогда зовем Саймона обратно. Сай.
2: Окей. Все, готовы играться?
1: Да, играться.
2: Играться?
1: Слушай, это интересно, что загадал нам Михаил.
2: Значит, у меня есть возможность победить?
1: Да, шансы всегда есть.
2: Окей,
1: вопрос, воспользуешься ли ты этим шансом. Погнали, у тебя одна минута.
2: Окей. Гришаил, а Михаил? Господи, Михаил, ты вымышленный персонаж.
3: Нет.
2: У нас живучий настоящий человек, да?
3: Так точно.
2: Мужчина?
3: Да.
2: Ты плодотворный? У тебя много детей?
3: Не особо.
2: Но ты отец.
1: Да, да, появился, да. По-моему, у него ребенок.
2: Так, отец музыкант?
3: Да.
2: Отец музыкант, вау. А ты читаешь рэп? Ты пишешь музыку?
3: Нет.
2: Музыку пишешь?
3: Пишу.
2: А, ты диджей?
3: Да.
1: Умничка.
2: Французский диджей?
3: Еще раз.
2: Французский диджей?
3: Нет.
2: Ты пишешь танцевальную музыку?
3: Да.
1: Да?
2: Танцевальную музыку пишешь? Так, ты мега популярный, ты входишь в топ-10 лучших диджеев мира.
3: Да.
2: Так,
1: ты даже посвящал ему целый микс в микстуре, да? Саймона.
2: А, может, шотландец?
1: Его треком.
2: Может, шотландец?
1: Я не могу вспомнить.
3: Нет.
1: По-моему, он из...
3: Нет.
1: По-моему, нидерландский диджей.
2: Нидерландский диджей. Mm-hmm. Так, кто из Нидерландии? Из Армин Ван Бюрен.
1: А может, я тебя обманываю?
2: Нидерландец, да? Он, да?
1: Так, ты, ну, давай твои версии. Да, нидерландский диджей, все верно.
2: Летучий голландец. Конечно, диджей Тиесто.
1: Да, ты нас за нос водил.
2: А, блин.
1: Это был диджей Тиесто.
2: Еще чуть-чуть. Чуть пораньше я, конечно, бы вышел на финишную прямую.
1: Ну, хорошо. Отлично. Миша, ты провел Саймона, значит, забираешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Да, в клубе мало места и тесно, когда играет Тиесто, да? Ну что же, у тебя есть 7 секунд на приветик.
3: Огромное вам спасибо за позитивное утро. Всем большой-большой привет и хорошего дня.
1: Владимир, включи тусовку.
2: Все, разбудильники на радио DFM включил? делаешь?

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему бесчеловечно и безлюдно не синонимы?
3: Реклама на ДФМ.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на «Яндекс.Музыке». Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Алло, микрофон, чек, 1-2-1-2. Алоха, Ди-планета. Это портал, где оптимизм хранится в промышленных масштабах. Welcome в шоу «Разбудильники». Оптимизм — ее отчество. А она — наша мемологиня Катя Бодрова.
3: Оптимизмовна. И здесь же диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп «Лови предсказания». Ферди-пердозные, выращенные на мемовухе.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты комплимент.
2: А что будет у овнов, да?
3: Ты как уведомление. Игнорировать невозможно. Сегодня вы заявляете о себе громко, ярко и настойчиво.
2: Тельцы.
3: У тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: Близнецы.
3: На тебя можно положиться. Сегодня вы тот самый друг, который без лишних вопросов займет деньги до ЗП.
2: Положиться и на счастье, да? Окей, браки.
3: С тобой легко, настолько, что можно спонтанно уехать в другой город.
2: Я уеду в Комарово. Львы.
3: В твоих глазах можно утонуть. Сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Черные глаза, черные глаза. Девы!
3: Ты как хороший трек, хочется поставить на повтор. Сегодня вы тот самый человек, который отвечает за плейлист в компании.
2: Не могу остановиться.
3: У тебя каждому знаку зодиака трек найдет.
2: Я же музыкальный бумбокс. Виси.
3: Ты мозг. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: Трек не родился. Скорпионы.
3: Выглядишь на миллион. Даже если просто вышли за хлебом, все равно вызываете восторг.
2: Выглядишь на миллион. На миллион.
3: Нет такой песни.
2: Уже есть.
3: Миллион-миллион. Давай.
2: Стрелцы.
3: Ты такой заботливый или заботливая. Девиз дня – грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: Ну, есть тема про грязные, но я не хочу спеть сейчас. Козероги.
3: Ты случайно не Wi-Fi? Потому что я уже чувствую подключение. Сегодня не каждый найдет к вам пароль, но тот, кто сумеет, будет приятно удивлен.
2: Наташа, включи Wi-Fi. Помнишь такой хит?
3: Нет.
2: Водолей.
3: С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: Как спокойно сегодня. Помнишь трек?
3: Нет.
2: Как нет? Как ты красива сегодня.
3: Ну не спокойно же.
2: Во втором куплете уже было спокойно. Нет?
3: Нет.
2: Рыбы.
3: Ты вообще огонь. Сегодня вы загораетесь на любую идею, как спичка, и вызываете восторг.
2: Про огонь. Не вспомнил. Так, а змеи носы есть сегодня? Неужели? Вау! Окей. Давай, змеи носы.
3: Ты легкий на подъем. Сегодня вам не сидится дома. Локация будет меняться так же быстро, как и настроение погоды в Москве.
2: А ты легкий на подъем.
3: Диджей Саймон, сколько там тебе годиков?
2: Ну, пока полгода. Разбудилки полгода. Вот. Ну что ж, растем. Еще в подгузниках, правда. Ну что ж, это был мемоскоп. Шоу «Разбудилки» на радио ДФМ. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчет со звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилки»
1: на радио ДФМ.
5: Реклама.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2020 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
20: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оки-доки, смоки-поки. Привет, Ди Галактика. В эфире МЖ-шоу «Разбудилники». Здесь переводчица с женского на понятный. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Она читает инструкцию перед сборкой. А он, когда остались лишние детали. Сейчас рубрика «О вечной орбите отношений. Венера-Юпитер».
3: В этой рубрике обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Ну, например, кто должен первым написать, когда ваши отношения только-только завязываются, вы только-только познакомились? Mm-hmm. Контактный номер есть у меня и у тебя. Mm-hmm. Кто пишет первый?
2: То есть это типа лайт по знакомству, да? То есть на лайтовом познакомились и...
3: Симпатия возникла, разошлись, mm-hmm. и домам. Здесь вот как бы...
2: И день прошел, и второй, и третий.
3: И кто должен написать первым, если симпатия все-таки есть?
2: Или кто сдается первым, да?
3: А помнишь, такой тоже мемчик ходил, когда парень пишет в директ девушке: ага. «Давай познакомимся», и потом тут же: «Хотя, типа, куда я суюсь?» Ну, то есть я тебя не потяну.
2: Писал и не отправил.
3: Нет, он написал: «Давай познакомимся», что-то mm-hmm. такое. Она еще даже не успела ответить. Он такой: «Хотя куда я лезу?» Ну, так сразу оценил свои возможности и такой:
2: «Я не потяну, да?»
3: «Я не потяну».
2: Как это мило. Но в итоге они оказались вместе.
3: Не знаю, мем об этом умалчивает.
2: Мне кажется, оказались вместе, трое детей, ипотека и так далее. Ладно, слушай, но мне кажется, этот вопрос имеет срок угодности.
3: Тоже верно.
2: 30 лет назад. 30 лет назад все было по-другому. В наше время абсолютно все по-другому. Mm-hmm. То есть кто должен первым писать, сейчас уже.
3: Если девушка неважно. Тебе первой напишет, ты как на это отреагируешь?
2: Абсолютно нормально.
3: Нормально?
2: У меня так часто и бывало. То есть просто есть те, кто исчез, но и забыл, что познакомился, потому что дел много. Mm-hmm. А потом, вспомнил, ой, блин.
3: Ну, значит, не сильно понравилось.
2: Ну, потому что, ладно. Мужики же разные. То есть мне потребует очень много времени, чтобы влюбиться. То есть я в этом плане, я медленный.
3: Ты не права с первого взгляда, да?
2: Да, вот я медленный. Я должен как-то пообщаться, приобщаться, да? Поэтому ага. могу и, может, и не первым писать, но интерес-то есть.
3: Ну, если она напишет первый, тебя это не оттолкнет?
2: Конечно, нет, абсолютно. Mm-hmm. То есть это знак того, что я хоть, человек меня, ценит, обо мне думает.
3: И
2: даже
3: ты...
2: может это являться катализатором продолжения отношений.
3: Mm-hmm. Вот. И ты, в свою очередь, тоже можешь написать свободно.
2: И часто так делал, да. Так что сейчас вровне, то есть кто как решит, да?
3: Да, но у меня тоже по-разному бывало.
2: Но не через полчаса после того, как познакомились. Это уже показывает, что это отчаяние. Человек очень быстро хочет...
3: Через полчаса. Причем, где ты? С кем ты? Ты меня любишь?
2: У нас будет семья и дети.
3: Там просто сразу блокировка.
2: Ты обещал, значит, надо жениться. То есть это пипец, но это сталкер.
3: У меня, знаешь, бывало по-разному, что и мне писали там через какое-то время после первого знакомства. И я писала, но я если пишу, то знаешь, как это делаю?
2: Как?
3: Такая, так-так-так, долго-долго собираюсь мыслями. Привет, это вот там Катя, тра-та-та, помнишь, виделись? И такая... дзинь, отправляю, такая, отхожу в другую комнату.
2: А потом... Блин!
3: И начинаем орать от волнения, потому что мне так волнительно.
2: То есть у тебя сожаление буквально через несколько секунд?
3: Да, вдруг не ответит, а вдруг та-та-та, вот эти вот. Кстати, даже приятные эмоциональные качельки.
2: Все-таки мы очень сильно думаем то, что другие о нас думают.
3: Есть же даже цитата: вы обалдеете, когда узнаете, насколько мало окружающие думают о вас.
2: Абсолютно. И кто там это говорил? Это Сенека или Эпиктет? Кто из них, я уже не помню. То есть мы так себя любим, что иногда мы вообще принимаем то, что другие нам говорят о нас. Хотя мы должны себя так настолько любить и не париться о том, что другие думают о нас.
3: Да.
2: А иногда вот у них их мнение важнее всего.
3: Что... Ну, возвращаясь к теме, кто должен писать первым, здесь 50-50. Как хочешь.
2: Да, или как договорились.

0: утро тебе!
1: Реклама на Дифа.
0: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Час будильники на радио DFM. Бум, шакалака, алоха, D-People. Четверг — это как вторая часть трилогии. То есть уже понятно, что злодей — это работа, герой — это ты, а мы-то что? Мы саундтрек под названием шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец. Агбала о мэри о куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Сайда,
1: я вообще никогда, вот правда, ни разу не видела, чтобы ты был в какой-то грязной, помятой одежде, неподготовленной. Вот реально, ты смотришь, ты в любой момент можешь и на ковровую дорожку, и в ресторан, и так далее. У меня так не работает. Иногда я выгляжу прям как Л.О.Х.
0: Не, Кать, хорошо выглядишь, абсолютно. Я нахожусь в 2 метрах от тебя, все хорошо.
1: И льстишь еще периодически, тоже приятно. Так вот, мне кажется, тебе никогда не знакома не была ситуация, когда думаешь, так, хлеб закончился, так, собираться неохота. Ну, ладно,
0: выйду помятая и бывшая выходит, да?
1: Да, выйду помятая, что там, сланцы на носки, да. Вот это худи, там, прыщи не замазаны. Идешь, и, ну, не обязательно бывший, какой-нибудь вот знакомый или коллега. И так неловко в этот момент, что ты как просто...
0: Ну, бывает и такое.
1: Непонятно, откуда вылез.
0: У меня случай, просто виноват мой отец. То есть мой отец, он человек, который за внешней презентацией очень-очень сильно следит. Я даже помню, как я приходил к нему на работу, и он там всех вызвал на ковер. А я думаю, что случилось-то? Потом на них посмотрели и понял, почему. То есть просто пришли помятые все на работе.
1: Небрежный, да, вид был?
0: Да, презентация важна. Обувь. Вообще обувь всегда чистая должна быть. Одежда, если даже их мало, надо всегда их гладить. То есть глаженный приходить. То есть даже не важно, что это, не важно, это, ну, как бы пестрое или нет, дорого или нет, главное просто презентация внешняя. Вот папа просто вкалывал в нас, и поэтому вот...
1: Вот это прошивка у тебя, конечно.
0: Это вообще так прошивался, я даже по-другому уже не имею. Ты знаешь, я же дома хожу в домашней одежде, я сначала их глажу. Трусы глажу, носки глажу. Все, папа виноват.
1: Да уж, именно поэтому ты избавлен от этого неловкого момента встретить кого-то важного в таком себе луке.
0: Не, если тебя уже встретили, включай стойка. Ну, на это можешь повлиять на ситуацию.
1: Как тебе мои новости?
0: Да,
1: это... Натуральный.
0: Сейчас же новый тренд пошел-то. Для вас, по-моему, девушек, если я ошибаюсь...
1: А прическа такая...
0: Эффект помятая девушка.
1: Да, да.
0: Вот, он же пошел, по-моему, босс.
1: Да, прическа сейчас модная такая, как будто ты только проснулась. Или как в детстве, я у мамы вместо швабры вот так вот, такая прическа.
0: Да. Хотя, чтобы такую прическу делать, целых 2 часа проходит, да, по-моему, да?
1: Как и для того, чтобы сделать естественный макияж, девушка... тратит примерно 2,5 часа.
0: Ребят, как вас понять, лейдис? Это вообще, я в шоке, как говорится.
1: Нас не нужно понимать, нам нужно заказывать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь можешь оставить свое имя, свой город и просьбу, кого мы должны разбудить.
0: Угу. И в нашем мессенджере сделай то же самое, то есть симметрично. Заказывай пробушку и, конечно же, поздравления с Дере Короч. Это шоу «Разбудилки». В любом помятом виде мы выйдем на работу, чтобы вас радовать. Спасибо за внимание. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Нахожусь в нашей группе ВКонтакте. Под последним постом вижу заявки на пробушку. Скоро озвучу.
2: В нашем мессенджере я уже читаю от Александра. Привет работягам из Фороса или Фароса. Мужики, не спать, надо менять задвижку. А задвижка — это что?
1: Ко мне вопрос, водитель.
2: А, задвижка — это... А ты думаешь, это двигатель? Вот ты думаешь?
1: Не знаю.
2: Я сомневаюсь. Задвижка — это что вообще? Это что-то там такое. Нам пытаются подсказывать.
1: Нужна пояснительная бригада. Если что, в комментариях можно оставить.
2: Это рычаг в заводе? Они мне показывают жестом, я не понимаю.
1: 6-7
2: задвижка. Кать, может, тебе в ушки передадут, а ты мне передашь, что такая задвижка, пока трек загружают.
1: Давай.
2: Так, задвижка. Подскажите, Кать, что это за...

0: Танцуют все.
1: All right.
0: Танцуют все.
1: Yeah. Everybody dance.
2: Ну, в общем, задвижка это просто, ну, как защелка, ну, на двери.
1: И все?
2: И все.
1: Блин, какое разочарование.
3: Да, я думала там, что это вау.
1: Я думаю, сейчас что-то космически расскажешь.
2: Доброе утро. У нас с женой сегодня годовщина. 7 лет, как муж и жена. Она еще спит, а я по традиции заряжаюсь по утру энергичной музыкой от вас с Саймоном. Приехал за цветами, планирую выдвигаться домой. Уверен, она еще спит. Но разбудите ее уже, просит Артем Оганесян.
1: Вау.
2: Ну, романтик.
1: Как это? А 7 лет, это еще не юбилей, но... это
2: не знаю, какая
1: день
2: это
1: рождения отношений. С днем рождения отношения вам. С днем рождения отношения вам. С Дере, короче. Поехали.

0: Так, пишет Арина у нас в мессенджере. Разбудите мою дочку Дашеньку. Ей сегодня 5 лет. Поздравьте от мамули. Но это надо ответственно сделать.
1: 5-летие? Ничего себе.
0: С 5-летием тебя. С 5-летием тебя. С 5-летием, Дашенька. Happy birthday to you.
1: Здрасте, большой. Не будь лапшой.
0: И слушай маму.
1: Доброе утро, разбудильники. Из Самарской области, город Новокуйбышевск. У меня там бабушка живет. Разбудите себя, поздравьте с праздником моего мужа Илью Гусева и всех пограничников нашей страны. Просьба от Ирины.
0: Новокуйбышевск. Включи тусовку. Я тебе говорил, да?
1: Молодец.
0: Растем.

0: to play.
1: Да, впереди игра под названием «Наушники челлендж». Нам нужна ваша помощь, друзья. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, также в наши мессенджеры, в личку в том числе. И кидайте рандомные слова в любом количестве. Именно их я, Саймона, в скором будущем буду озвучивать. Чисто артикуляционно, точнее, изображать. Он, не слыша эти слова, будет отгадывать, что я имею в виду. На игру у нас будет одна минута. На чьем слове прозвучит гонг? Затем и победа.
2: Да, если думаете, эй, это громко, ща будет громко. Когда начнется игра, как Катя уже сказала, один человек может присылать ход 30 слов. Вы же красавцы, вы же умеете. Везде, где мы есть, это ВК и у нас в мессенджерах. Действуй! Бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
0: on Ди ФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка. И получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса. И забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Бигиди-бигиди-бигиди-бигиди-бэнг! Бум! Пэу! Здорово, ди человеки! На связи дефибрилляторы твоего настроения под названием шоу «Разбудилники». Напротив меня Катеринка Малинка Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Оу, е! Сейчас игра, где Катя может сказать пин-код. А я пою и по ее губам прочитаю «Кинг-Конг».
4: Ага, мечтаю, так я тебе и сказала пин-код.
3: Сейчас пошумим в игре «Наушники и челлендж».
4: Спасибо тем, кто уже прислал свои слова. Рандомные в группу ВКонтакте под последним постом вижу. Также в наших мессенджерах и в том числе в личное сообщение вы прислали. Чем больше, напомню, этих слов рандомных, тем выше шансы на победу. Их я буду артикуляционно объяснять Саймону. Слышать он эти слова не будет. На чьем слове мы остановимся, на чьем слове прозвучит гонг, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Что, загружаем музон и включаю функцию активного Катя под давление.
4: Да, пока Саймон включает себе музыку максимально громко, любимую. Предупреждаю, ребята, это будет громко, но весело.
3: It's your love!
4: Погнали!
3: Громко, мама мия!
4: Стартуем! Дельтаплан!
3: Как?
4: Дельтаплан!
3: Как?
4: Дельтоплан!
3: Это?
4: Дельто!
3: Крыжовник!
4: Дельтоплан! Дельтоплан!
3: Я не могу понять вообще. Давай следующее слово.
4: Хорошо.
3: Так.
4: Экскурсия.
3: Как?
4: Экскурсия.
3: Аксиом.
4: Экскурсия.
3: Парашюта.
4: Экскурсия.
3: Катюся.
4: Экскурсия.
3: Анчос. Следующее слово.
4: Сын.
3: Как?
4: Сын.
3: Как? Чуть пошире ротик.
4: Сын.
3: Скрых.
4: Скрых. Сын.
3: Это один слог,
4: один
3: что ли?
4: Слог.
3: Это невозможно. Давай следующее слово.
4: Верблюд.
3: Как?
4: Верблюд.
3: Верблюд!
4: Да!
3: Верблюда!
4: Классно!
3: Yeah!
4: Квас! Квас!
3: Квас!
4: Угу.
3: Квас!
4: Да!
3: Да! Yeah!
4: Давай еще драндулет!
3: Берись, что шире ротики пошло дело!
4: Драндулет!
3: Катюля!
4: Катюша! Драндулет!
3: Первую букву А!
4: Д! Д! Д!
3: С! С! Ну что ж.
4: Так, конечно, комментарий у тебя в наушнике челлендж. Надеюсь, мама моя меня не слышит. Так, ну, несколько слов ты отгадал. Молодец, это был квас. Попал.
3: Да, квас люблю, да.
4: Угу.
3: Русская кола.
4: Сын с одним слогом. Это было сложно.
3: Это не из этого мира, да.
4: А ему тоже мимо было, знаешь, какое слово? Дельтаплан.
3: Вау.
4: Это чуть ли не первое.
3: Слово красивое.
4: Красивое.
3: Что-то летит,
4: но
3: да?
4: Сложное, да.
3: Летающий аппарат,
4: да,
3: какой-то, да?
4: Да, да. Так, и мы остановились на драндулете. Драндулет.
3: Любимое слово. Ну, это, кстати, по губам сложно.
4: Сложно, верю.
3: Скажи.
4: Драндулет.
3: А ну хотя сейчас уже видно, как, когда я уже слышу, а так по губам никак вообще.
4: Теперь я пытаюсь отыскать человека, который прислал это слово. А вот Наталья Данилова. Именно тебя мы поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
3: Реклама на ДФМ.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. Угрен ИП 320-352-52-335-51.
5: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
7: Да я сам решу, наверное.
6: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
7: Сам решу.
6: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-2. 21.
8: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, черный перец, брат от другой мамы.
2: И нечасто мы просим вас быть посерьезнее, но это тот самый случай. Начинается музыкальный суд. Скоро вынесем вердикт. Копипаст ли трек, который претендует нам Саймон, или нет?
3: Ну что ж, так, я пока сейчас загружу вот эти виновники. О, все, здесь. Ну что ж, погнали.
2: Какой трек будем разбирать сегодня?
3: Так, смотри, что у нас сегодня. Слушается громкое дело такое. Половина мировой музыки против Марк Ронсон и Бруно Марс за трек Uptown Funk. Трек вышел в 2014 году, стал гимном вечеринок, свадеб и, конечно, корпоративов. Трек попадал, как продал миллионы копий, и примерно столько же претензий за плагиат. Да, их немало, даже в Сербии тоже было претензий. Так много обвинений, что проще перечислить тех, кто не подал в суд.
2: Даже так.
3: Да, сегодня разбираем претензию группы The Gap Band. Музыканты заявили, что в Uptown Funk слишком подозрительно пахнет их хитом Oops Upside Your Head 79 года. Ну что ж, попробуем? Окей, сейчас сравним треки, слушаем и ищем сходство.

0: выражение на лице. Опа!
1: Узнала. Да? Вот такое выражение, да.
0: Но, а если в перемешке послушаем, тогда мнение еще лучше.
1: Укрепиться, да? Укрепиться. Давай сделаем.
0: Окей, слушаем. Это получается в перемешке Марк Ронсон, Uptown Funk, The Gap Man, Oops, Upside Your Head.

0: Ну, после этого микса это просто не оставило никаких сомнений в том, что оно очень-очень похоже. Кажется, это заимствовано.
1: Найди 10 отличий там, где их нет.
0: Именно.
1: Ну что же, вот какой вердикт. Позже Марк Ронсон признал, что да, ритм у группы The Gap Band он действительно позаимствовал. Я хотел сказать стерил, но позаимствовал. В итоге пятеро авторов группы получили 17% от доходов с хита Uptown Funk.
0: Да? Слушай, ну это счастливый конец, что редкость вот в нашей рубрике копипаст. Тут либо оспаривают и говорят, что нет, популярный сегодня артист прав. И кажется, что как будто там все это куплено. А либо как без денежек остаются авторы.
1: Да. Но когда конец счастливый, это хорошо.
0: А здесь и артист признался. Ну, вдохновился, ребят. И 17% отдал. Ну и всем хорошо.
1: Позаимствовал. Вот так один фанк-ритм спустя 35 лет, прикинь.
0: С ума сойти.
1: Вышел на пенсию с процентами. Надо же.
0: Современные артисты, которые пишут сегодня музыку. Делайте задел на 35 лет вперед.
1: Да, кстати, да. Ну что же, это был, как это называется?
0: Рубрика «Копипаст».
1: Да, но в шоу «Разбудилники» на радио DFM. Вот пенсия пахнет, а еще и баблом. Спасибо за внимание.

0: чат.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: А дальше тусовка
18: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Хаюшки, ди вселенная. Это антигрустин шоу
3: «Разбудильники».
2: Она тащится от тренда кофе с камамбером. Катя Чино, Катя Бодрова.
4: Тренд... Кто ты, задаватель? Диджей Саймон.
2: А сейчас узнаем, какой тренд расходится быстрее, чем запах шашлыка по дачному поселку. Тренд-миксер в эфире.
4: Тренд, который пригодится путешественникам. Причем неважно, две подруги, два друга, которые любят вместе путешествовать, или пара, которая отправляется в какой-то трип. Mm-hmm. Вы появляетесь на видео вдвоем, делаете несколько шагов, скажем, от камеры.
2: Это в начале?
4: Стоп-кадр, да, стоп-кадр, и, значит, подпись, ну, возьмем пару, да, под ней. Хороша в английском, хороша в организации досуга, хороша в коммуникациях. Mm-hmm. Ну, то есть все, что пригождается тебе в путешествии. Mm-hmm. Стоп-кадр на нем, хорошего утра, хорошего дня, хорошего вечера. То есть он ничего не решает в путешествии и совсем не разбирается, понял?
2: Uh-huh.
4: И всегда нужно иметь вот этот баланс двух людей.
2: Ага, то есть именно...
4: Который полностью планирует путешествие, и человек, который просто как хвостик тащится за другим.
2: Должна быть какая-то смекалка, да? То есть толку от человека, да, в путешествии, да? А если ты путешествуешь с животным, что?
4: Ну, чем? Очевидно, что ты чуть получше путешественник, чем твой пес.
2: Чем пес пригодится-то? То есть это же ничего не написано.
4: Не-не-не, конечно, два человека нужно. Потому что, как правило, вот такие компании собираются. У меня есть такая подруга. Если я знаю, что мы летим с ней вместе, я просто расслабляюсь, не ищу ничего в отношении этой страны, потому что она нам целый список составит, куда мы идем сегодня, что мы делаем завтра. И билеты купит. И это сильно расслабляет, конечно.
2: Организатор. Слушай, прикольно, кстати. Я уверен, что телефон всем дашь, да, вот твоей подруге, чтобы она как гид с ними летела.
4: Ну что, она как раз, кстати, ищет работу. Идея.
2: Окей.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Ooh-wee! Thank you. Зиба-зиба.
2: Трек-прогноз.
1: Пока кто-то утром доедает кашу, мы покажем тебе кухню нашу, как работают

0: Бодрое утро тебе.
1: Реклама на Дифа. Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
6: 31 мая, Дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
7: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, Город.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ напоминает, в мессенджере «Макс» появились яркие стикеры с нами, ведущими шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Поэтому заходи в «Макс» на аккаунт Радио ДФМ, находи пост со стикерами, добавляй стикер-пак по ссылке себе и пользуйся. А нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит четверг, завтра пятница.
2: А это только сегодня. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окулова. Куланджа, где народ? Зива-зива, что выбрал наш шалаш как место тусовки. Желаю, чтобы твои проблемы были такими же маленькими, как кнопка пропустить рекламу. Ищи меня в соцсетях, как DJ MC Simon, латинскими буквами. Целую, обнял, приподнял и не уронил. Муа! Ну, не могу!
1: Все у нас на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Ну а с вами уже я, Тимур Белов, и всем от меня пожелания легкого рабочего дня. И самое главное, помимо легкости, бодрости хочет пожелать. Ну, за большую порцию хорошего настроения с самого утра скажем давайте спасибо нашим ребятам, заводным и веселым, Саймону и Кате, нашим разбудильникам. Вот это те люди, которых, знаете, всегда очень приятно слышать, которые никогда не рискуют просыпаться без будильника. А все потому, что миссия у них очень важная. Проснуться раньше всех, разбудить остальных, кто еще, все еще там толкается и еле-еле тянется за чашечкой кофе. Ну, слушайте, ну и сегодня разбудильники, мне кажется, справились на все 100%, поэтому ждем Саймона и Кати уже завтра. А завтра пятница. Ну, а пока я, Тимур Белов, предлагаю все-таки продолжить этот четверг. Будем слушать музыку, общаться. А там и до игр с подарками тоже недалеко. Фримасон, Софилис Бакстер, Тиеста, Beautiful Places. Впереди.
1: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что...

Ну, надо сказать, что у каждого человека свои методы расслабления. Вот, например, в Америке, в Силиконовой долине, сейчас новый тренд на совещания. На совещания, которые проводят в ледяной купели. Миллиардер, которого зовут Тим Дрейпер, выложил недавно фотографию в социальных сетях, где он сидит в купели с водой плюс 4 градуса и кубики льда там тоже присутствуют, разумеется. А рядом 4 подчиненных пытаются презентовать ему свои проекты, которые тоже находятся в этой самой купели. Смысл, как говорят специалисты такого формата, ну, специалисты Силиконовой долины, проверить, насколько человек способен внятно и уверенно рассказать о своей идее в условиях вот такого вот физического стресса. Вы представляете, тебе холодно, ты дрожишь, но при этом защищаешь проект. Слушайте, ребята, приезжайте после такой ледяной купели к нам. Мы вас в баню поведем. Там гораздо комфортнее, там повеселее будет, это точно.

0: Может быть, как-нибудь еще повторим. А сейчас давайте о том, что у нас ожидается впереди. Игра под названием «Пинг-понг», так она называется. И, собственно, давайте играть, получать подарки. Если вы не против, тогда звоните 8495-956-1012. Не теряй ни секунды, набирайте номер и делайте это как можно быстрее. Удачи!
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-495-956-1012!
1: Лучших треков недели.

0: реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. Квартира.

0: круглосуточно рад.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Столько условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: В эти самые секунды я предлагаю познакомиться с участницами пинг-понга на Радио ДФМ. Сегодня в нем будет принимать участие София, замечательная девушка, юрист из Москвы, и Оля, психолог, не менее замечательная девушка из Новосибирска. Девчонки, я надеюсь, вы все еще со мной на связи, не испугались задания от меня, которые еще вы пока даже не получили. Но в любом случае, я вам желаю доброго дня. Привет!
2: Привет!
1: Привет! Как настроение сегодня в четверг, а? Оля, вот у тебя как?
2: Отличное настроение.
1: София.
2: Солнечная, теплая погода.
1: София, а что у тебя?
3: И у меня отличное настроение.
1: Ну, слушайте, если у вас, у обеих отличное настроение, я думаю, что у нас и отлично должна пройти игра пинг-понг. До определенного сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важно условие пинг-понга. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал такой. Ну, как вы понимаете, в любой момент он может прозвучать. Давайте определяться с темой. Повод сегодня потрясающий. Австралийская певица Кайли Миноук отмечает день рождения. Ну и так как Кайли не понаслышке знает, что такое гастроли, выступления, концерты, тема пинг-понга будет такой. Сцена. И, соответственно, София, первое слово от тебя. Ассоциации, существительные на тему сцена. Время пошло. Поехали.
3: Микрофон.
1: Принимается буква Н. Оля, достается именно тебе.
2: Народ.
1: Конечно, да. Почему бы и нет? Да, народ. Угу.
3: Дым.
1: Дым. На сцене тоже может быть, да. Эффекты, вот это
2: монитор.
1: Все так. Монитор, естественно.
3: Реакция.
1: Буква Я.
3: Ну, как бы зала.
1: Да, да.
2: Аплодисменты.
1: Буква Я. Реакции Я. Сцена. Ну... Есть словечки, есть.
2: Яркие эмоции.
1: Существительное. Очень близко. Ну ты же практически все сказала. Яркие эмоции. Яркость.
2: А, яркость.
1: Да. Знаете, что удивляет? Именно после слова «реакция» мы как-то зависли все. Хотя после этого слова должна быть такая реакция. Да, ну что ж, я могу сказать то, что София сегодня одержала победу. Софа, мы тебя с большим удовольствием поздравляем вместе с Олей. Молодец.
2: Спасибо.
1: Москва сегодня, да, немного реактивнее оказалась. Оля, Новосибирску передавай огромный привет. Спасибо тебе большое за участие. София, ну а я тебя просто так не отпускаю. Прямо сейчас из моих рук ты получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Молодец.
2: Спасибо.

0: что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Диджея Кунс в стране Узбекистан запустили стартап, о котором, может быть, многие из вас мечтали, особенно девушки, которые получают много цветов. Так вот, в этой самой стране запустили площадку по перепродаже подаренных букетов. Короче говоря, свежие БУ-букеты продают дешевле в магазинах, а проект уже получил неплохие инвестиции. Там, по-моему, 50 тысяч долларов кто-то инвестировал. Понимаете, понравился им такой проект. Но главное, когда ты подарил девушке, своей любимой девушке букет, не обнаружить его через некоторое время потом на этой платформе. Ну, было бы как-то обидно, согласитесь. Ну, ладно. Мне кажется, у всех у нас бывало такое, когда мы передаривали подарки, не обязательно букет цветов, какие-то другие подарки, может, мягкие игрушки или что-то еще. Вот если у вас было такое, а я уверен, что у вас такое было, расскажите, что именно передаривали. Все принимается в Максе. Номер 965-115-5115. Можно записать даже короткое голосовое. Расскажите.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: 15-5-115. Запоминайте, записывайте, мы всегда на связи. Татьяна тут пишет по поводу вопроса. Передаривала плюшевого медведя, которого изначально получила от парня на 8 марта, потом отдала этого Мишку племяннице на день рождения. А эта сама племянница потом еще кому-то. И вот таким образом этот плюшевый медведь обошел уже 3 семьи. Бедный Мишка. От Юли. Как-то передарила набор специй подруге, а через полгода на Новый год она мне его снова подарила. Видимо, забыла. О, замкнутый круг специй. Угу. Еще из памяти у кого-то проблемы. Кому же в итоге эти специи достанутся? Тебе или, Юль, ты уже кому-то тоже придумала, кому их передарить? А, вот, пожалуйста, голосовое сообщение от Ромы. Давайте послушаем. Рома, что у тебя там по поводу подарков? Рассказывай, пожалуйста.
1: Привет, Тимур. Привет, DFM. Мне вот девушка подарила в 2018 году наушники AirPods. Я, правда, потом себе купил прошки получше, но эти подарил на день рождения лучшей подруге. Вот так бывает.
0: Я надеюсь, твоя любимая девушка не обиделась.
2: Реклама на DFM.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
6: Радио ДФМ. Включи тусовку.

пляж, море, ну или хотя бы просто песок и возможность полежать, ни о чем не думать. Вот такая вот картинка у меня под этот трек. Камила Кабейо, Young Thug, Havana на радио ДФМ прямо сейчас.

0: Рандом, я думаю, вы поняли, что нужно делать. Да, прямо сейчас отправляйте свои музыкальные заявки в Макс 965-115-51-15. Что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Ну подумайте, ну ответьте на вопрос. Ну ответьте, честно.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

0: Рандом.
1: В этот самый момент мы смотрим и внимательно изучаем каждую заявку. Все вместе это делаем, все их загружаем в наш рандомайзер. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть желание, успейте поделиться своим предложением. Все это делается в Макси 965-115-51-15. Именно на этот номер прямо сейчас отправляйте. Отправляйте название трека, имя исполнителя. Ну что, можно даже записать голосовое такое коротенькое, исполнить пару строчек своего любимого хита. Сделайте это красиво. Я знаю то, что у вас может получиться. Да не то, что может, у вас получится. В этом я уверен на все 100%. Итак, посмотрим, что прилетело к этой минуте. Тимур, добрый день. Жена попросила поставить трек Зиверт «Банк». Дмитрий из Барнаула попросил, собственно, исполнил просьбу жены. Маранди «Save Me» от Данила такое предложение. Леонид Руденко «Дача» просит Андрей. Медуза «Don't Wanna Go Home Tonight». Многих других исполнителей тоже нам отправили. Например, Кристину Агилеру, Бритни Спирс и группу Imagine Dragons хотят послушать. Итак, кому повезет именно сегодня? Рандомайзер остановился, и выбор сегодня вот такой. Алексей. Сообщение от него. Написал он Софи Такер и Бомба Стерео. Плея Гранде, так называется трек. Так, Софи Такер. Ну, это музыканты, которые создают всегда такую позитивную музыку. Я так понимаю, в ближайшие минуты мы скучать точно не будем. Плея Гранде. А, вот он, нашел. Все, запускаю, слушаем.

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Можно слушать тихо, всегда хочется добавить громкость. Вот лично у меня так, да и силу движения, в принципе, тоже добавить. Почему бы и нет, даже если вы находитесь на рабочем месте, я думаю, что все коллеги, которые находятся рядом, вас тоже поймут 100%, 100%, может даже 200, может даже присоединяться. Ты красон, now и warning, прямо сейчас послушали на Радио ДФМ. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, всем без исключения от меня большой привет и хорошего, легкого продолжения этого дня. Слушайте, я надеюсь, вы не забыли, что уже в этом часе нас ожидает игра под названием «Квиз». В ней вчера принимал участие Сергей, он ответил на 7 вопросов правильно. Вот насколько вопросов сегодняшний участник даст правильные ответы, это мы узнаем уже буквально через несколько минут. Так, готовимся к квизу. Ну и про музыку тоже не забываем. Впереди у нас Алан Уокер, Такси, Диджей Лайла, Алиса и Авалон Рокстон. Вертиго буквально через пару мгновений.
1: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
1: On DFM.

0: Радио ДФМ прямо сейчас, а вот создатели чипсов тоже способны на многое. И не стоят они на месте благодаря своему креативу, который прям, знаете, работает так очень хорошо. Уже никого не удивишь чипсами со вкусом оливье, там красные икры, черные икры или чего-нибудь еще. А вот когда уже вкусом, собственно, покупателей не удивить, они что начинают делать? Правильно, менять форму. И в Азии сейчас набирают обороты чипсы в форме сердечка со вкусом очень необычным. Со вкусом, внимание, розы. Я бы задумался, вот какая форма чипсов мне бы понравилась? Я понял, что, знаете, да никакая. Мне вот классика как-то все-таки ближе и проверенней. Но вот кто любит сердечки розовые, ими хрустеть, одно утешает. Может быть, чипсы со вкусом розы не такие уж и калорийные. Но это пока не точно.
1: Реклама на Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УГРН ИП 320-352-52-335-51. Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Йоу, хочется так же, как 21 Pilots, именно они продолжение этого четверга на Radio FM Stress Town послушали эту работу. Да, стресса хотелось бы как можно меньше, а вот игры подарков как можно больше. И, между прочим, если мы заговорили вот именно про игры и про подарки, мне, как всегда, есть что предложить. Впереди у нас квиз, пожалуйста, принимайте участие. Для этого нужно дозвониться. 8495-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее, сделайте это прямо сейчас, прямо в эти секунды, опередите абсолютно всех, и если вы будете под номером 1, соответственно, мне с вами и играть в квиз буквально через несколько минут. Итак, еще раз номер 8495-956-1012. Звоните.
1: Каждый будний вечер на Радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.

0: По всем параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что...

0: Здесь на Радио ДФМ. Вчера принимал участие в нем Сережа. 7 правильных ответов за 1 минуту. Это очень хороший показатель. Но у Сережи появились конкуренты. Например, вот Анюта. Одна из них. Банковский сотрудник из Воркуты. Анюта, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Привет всем. Страна.
0: Привет. Как настроение сегодня в четверг?
1: Замечательно.
0: Замечательно. Это прекрасно. Анюта, на протяжении 1 минуты я тебе буду задавать вопросы. Твоя задача на них отвечать максимально правильно. Ну и максимальное количество правильных ответов тоже дать, конечно, чтобы опередить, например, Сережу,
1: была
0: который...
1: Была бы замечательная ответа.
0: Ну все, я надеюсь, связь не подведет. Анют, я тебя от чистого сердца прям желаю удачи. Постарайся опередить Сережу. Ну а там... будет так, как будет, хорошо? Итак,
1: хорошо.
0: Твоя минута начинается прямо сейчас. Поехали.
1: Погнали.
0: Первый вопрос на твою внимательность. Какое сегодня число и день недели?
1: Что?
0: Какое сегодня число и день недели, Анюта?
1: Четверг.
0: Число?
1: 27.
0: 28. На самом деле, Международный день брюнеток. Правда, что брюнетки встречаются чаще, чем блондинки в большинстве регионов мира?
1: Да.
0: Это правильный ответ. Сегодня день рождения отмечает всемирно известная австралийская певица. Послушай фрагмент и скажи, как ее зовут. Внимание, сюда. Очень известная.
1: Что, Бейонсе?
0: Нет, это была Кайли Миноук.
1: Как
0: переводится имя Кайли с языка австралийских аборигенов? Бумеранг или гусеница?
1: Конечно же, бумеранг.
0: Да, день майонеза 28 мая. В какой стране по распространенной версии появился майонез?
1: Германия, по-моему.
0: Нет, Франция. 88 лет назад была образована Мурманская область. Как называется природное явление, которое можно наблюдать в Мурманской области полярной ночью?
1: Северное сияние.
0: Это тоже правильный ответ. Ну, по-моему, мы с тобой неплохо справились.
1: Ну, Сереж победил.
0: Сереж, ну подожди. Главное, чтобы победило хорошее настроение. У тебя оно хорошее?
1: У меня замечательно.
0: Ну вот и все.
1: Я желаю всем того же.
0: Замечательное настроение, то, что даже ты помнишь, что сегодня четверг, но не помнишь, какая дата. 27-е было вчера, сегодня 28-е. Поэтому ответ не защитен.
1: Чуть-чуть запуталась, да.
0: Нормально. Про брюнеток все правильно ответила. Кайли Миноук мимо. Бумеранг тоже правильно. Францию перепутала с Германией. Хотя, знаешь, ну я бы тоже тут запутался. Тут очень сложно ответить был на этот вопрос.
1: Да,
0: и северное сияние тоже принимает.
1: А Серега бы сказал?
0: А Серега бы? А давай завтра вспомним, когда мы ему будем звонить.
1: Обязательно.
0: И выбирать лучшего участника квиза
1: я
0: на этой неделе.
1: Я просто на DFM тоже работаю, только в своем городе.
0: Ну и прекрасно, Анюта. Прекрасно, мы, получается, с тобой коллеги. Тебя, коллегу, как вот просто так отпустить не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч ради DFM. Мои поздравления, Анюта. Без подарочка не осталось.
1: Спасибо, Томас.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче, чтобы и Воркута услышала, и вся страна.
1: Вау, Воркута, всем, кто за рулем, ребята, аккуратнее на дорогах.
0: Я думаю, что этого было достаточно.

0: Catch me ballin' out of line, did some braided with the paper, I go Super Bowl, signed it. You sign bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Я не знаю, замечали вы или нет. Благодаря этому саунду какая-то уверенность такая появляется, когда ты слушаешь Survive от Don Diablo и Melisandre и Gucci Mane. Да, умеют они преподносить материал, это точно. А с вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Далее встречать моего коллегу Артема Скорбогатова. Он появится уже очень скоро и придет не с пустыми руками. В этом я уверен.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Достаточно существенно подпортить впечатление об отдыхе и преподнести самые неожиданные сюрпризы. Так, например, в одном из московских кафе посетительницам пришлось заплатить за него. А девушки попросили посадить их на веранде, а когда официанты принесли им счет, в него был включен налог на дождь. Ведь несчастному персоналу пришлось обслуживать гостей в непогоду. Девушкам точно тогда было не до смеха. Ну а вы... Ежели хотите выиграть фирменный мерч от Радио DFM, через некоторое время не профукайте, пожалуйста, мой специальный сигнал. И первыми дозванивайтесь в студию. А пока я, Артем Скоробогатый, желаю всем причастным легкого продолжения рабочего дня.
1: Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

ответить на который сразу после этого трека предстоит именно вам, дорогие друзья. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните! +7 495 956 101 2 ожидаю.

0: Итак, с нами на связи Даниил, который хочет попытать удачу и таки получить фирменный мерч от Радио DFM. Даниил, привет! Даниил! Сейчас мы попробуем его вернуть. Одну секунду. Даниил!
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте!
1: Я тут. Да, здравствуйте!
0: Прекрасно! Вас просто одно время было не слышно, но это с моей стороны был небольшой косячок, мы его устранили, и теперь вы здесь. Это отрадно. Даниил, давайте играться. Спасибо, что нашли время. Фейк ньюс называется игрушка. У вас там немножечко шумно. Можно куда-нибудь отойти поспокойнее место?
1: Да, Денис, убавь, пожалуйста. Да, здесь спокойно.
0: Спасибо тебе огромное, Денис. Пусть Даниил поиграет. Итак, фейк-ньюс. У меня для вас готовы три новостных заголовка. Я их прямо сейчас друг за другом вам озвучиваю. Даниил, и вам тоже, дорогие друзья. Не скучайте, пока мы тут с Даниилом развлекаемся. Ну а вы, Даниил, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. Итак, поехали. Для российских сайтов решили ввести рейтинг соответствия традиционным ценностям. По-вашему, правдивый заголовок или нет, Даниил?
1: Думаю, правдивый.
0: Столичное Чертаново для благоустройства двора завезли кладбищенскую землю.
1: Нет, фейк.
0: В Астраханской области начали штрафовать за кормление бездомных животных.
1: Может быть, правдиво.
0: Таки да, но, к сожалению, не сегодня, Даниил. Давайте подводить итоги. Неправда, для российских сайтов не решили вести рейтинг соответствия традиционным ценностям. Таки да, в столичное Чертаново для благоустройства двора завезли кладбищенскую землю, и в Астраханской области действительно начали штрафовать за кормление бездомных животных. Даниил, я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Передаю привет своей группе съемочной, с которой я сейчас еду со съемки, работаю на телевидении. Вот, мы сейчас вот вместе едем, слушаем DFM, и я вообще сам мы из города Краснодара, передаем своей работе телекомпании Краснодар привет большой. Вот сейчас мы едем уже.
0: Ну, хорошей дороги, и, как говорится, Даниил, до следующего раза.
2: Реклама на DFM. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова. И тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
17: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 12+.
0: А дальше тусовка
18: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом? Итак, в 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн. В 1927 в России поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками. А в 1957 в Америке основали Национальную академию искусства и науки звукозаписи, которая теперь ежегодно вручает музыкальные премии Грэмми под предлогом.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца мая.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Tonight. Только что в эфире радио DFM. Ну а у нас что ни день, то мы обсуждаем какое-то интересное событие, которое в очередной раз произошло в Китае. Там, значит, пожилым людям и многодетным семьям начали бесплатно раздавать роботов-помощников. Они умеют убирать и готовить, причем осмысленно. То есть не просто совершать запрограммированные действия, но и соображать, как выполнить незнакомые команды.
1: Гаврюша! Ко мне! Гаврюша! Мешать голос!
0: Не, ну это знакомые команды всем нам, ежели у вас есть собакен. Ну а вы, дорогие друзья, пожалуйста, настраивайтесь на победу в игре «Что было дальше?» и гарантированно получаете в личное пользование наш фирменный мерч. Дождитесь только специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво вам желать легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.

0: Кину вам поводов для праздника сегодня, а пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически...
1: Да, всем привет.
0: Здравствуйте, Александр. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Из, почти солнечного Краснодара.
0: Мы в этом плане вам, конечно, всегда завидуем, потому что, как правило, обычно в вашем регионе всегда хорошо и тепло, чего не скажешь про центральный московской. Плюс 8. В некоторых местах, я думаю, что еще даже может снег где-то лежать. Например, в условном Ямало-Ненецком автономном округе, откуда я родом. Сейчас не об этом. Александр, что было дальше? С меня самая нереальная реальная новость, точнее, ее начало, а еще точнее три варианта концовки. Выберите правильный, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получится, то, сами понимаете, послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Александр, житель Америки придумал, как решить проблему высоких цен на бензин и многоточие. Чего было дальше? Купил электрокар, пересел на велосипед и превратился в кота Леопольда, или начал ездить на детской машинке на батарейках. О как, выбирайте.
1: Из очевидного, мне кажется, точно не будет то, что он пересел на велосипед.
0: Так.
1: Так как это нереальная новость, я думаю, будет третий вариант.
0: Высокие цены. Пересел... Да, пересел на детскую машинку на батарейках, да?
1: Да.
0: Ай, такая классная штука была. Я не ездил на ней, но очень хотелось в детстве. А вы?
1: Тоже очень хотелось.
0: Не баловали вас.
1: Стал взрослым.
0: И пересели на нормальное. Нормальное дело.
1: Да.
0: Итак, Александр, высокие цены на бензин вынудили американцев импровизировать. Так, например, один местный житель нашел на мусорке детскую машинку на батарейках, вставил в нее небольшой бензиновый двигатель от мойки высокого давления, и бибизика поехала. Теперь он пользуется ей, если нужно поехать куда-то недалеко, тратя на топливо всего $1.
2: Ловкач.
0: Самый настоящий ловкач, Александр, с победой
2: вас!
0: Вы молодец, самый настоящий. А почему получаете в свое собственное личное пользование наш фирменный мерч и передаете вдогоночку свой фирменный привет?
1: Да, спасибо большое. В первую очередь вам огромный привет за то, что дарите отличное настроение. И всем радиослушателям хорошего дня и удачи.
0: Любви и терпения.
3: Реклама на DFM.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
4: Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number 3.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Punk City of Lost London.
0: Второе место.
2: Number 2.
3: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
2: Number 1.
3: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Ebon.

0: 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.
0: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. Квартира.

0: ему досуточно рад.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: РДС «Опен» снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды по радиозрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что

Ну что же, не без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день рождения майонеза. Добавлять его буквально во все, или же отпраздновать день пушистого одуванчика, либо просто быть со всеми покладистыми, либо сплести себе актуальное украшенице, а затем пустить его по реке.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы. В мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б. Улица Сергея Приминина, дом 4.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
12: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82. DFM.
13: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
15: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 14 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. Движение по улице Можайского в районе ремонта путепровода ограничат в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 14 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 100 кубометров смета. Движение по улице Можайского в районе ремонта путепровода ограничат в Вологде. Часть работ по капитальному ремонту путепровода в створе улицы Текстильщиков пройдет над проезжей частью. В связи с этим было принято решение ограничить движение транспорта на время проведения ремонта. В целях безопасности с 28 мая по 1 сентября этого года движение по улице Можайского будет ограничено в районе дома номер 90. Перекрытый участок автомобилисты могут объехать по смежным улицам. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс.
3: Радио DFM.
13: Для лиц старше 12 лет.

0: Радикальные меры – это, конечно, не всегда хорошо. Однако некоторые порой выбирают их вполне осознанно. А все почему? Потому что могут отключить водичку. Россияне начали переезжать на время отключения горячей воды. По данным аналитиков, 35% воспринимают профилактику как повод для микропутешествия и снимают квартиры посуточно, чтобы переждать этот период с комфортом. А не дешевле ли будет установить бойлер, господа? А вот у меня есть идея. Как вам можно заполучить фирменный мерч от радио DFM? Просто дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем бодрого доброго, это Артем Скоробогатый, а это возможность прямо сейчас выдохнуть и перевести дух во время рабочего четверга.
1: Сделай это! Просто сделай это!
2: Радио DFM.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Гульнас. Гульнас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Гульнас хочет побороться за фирменный мерч от Радио DFM. Мы готовы вам, Гульнас, предоставить такую возможность в игрушке «Слово дня». У нас уже для вас готов новостной заголовок, в котором есть слово, где вам надо бы правильно поставить ударенице, Гульнас. Если вы гадаете, угу. С нас фирменный мерч. А если ничего не получается, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы и не иначе. Готовы, Гульнас?
1: Да.
0: Ученые признали залогом здоровой и долгой жизни крепкие ягодицы или ягодицы. Что считает Гульнас?
1: Так, я думаю, что слово так.
0: Ягодицы или так. Ягодицы?
1: Ягодицы — это же, наверное, не то.
0: Я не знаю.
1: Так. Или ягодицы. Нет, наоборот, ягодицы — это не то. Ягодицы.
0: Да!
1: Ягодицы?
0: Да! Да, Гульнас! Ягодицы крепенькие. Данное слово образовано от слова «ягода», поэтому, согласно строгой литературной норме, ударение в нем нужно ставить тоже на первый слог. И говорит правильно. Как еще раз, Гульнас?
1: Ягодицы.
0: Да. Да. И ягодицы мои крепенькие. Гульнас, вы большой молодец. Долго думали, но выбрали таки верный и правильный вариант, который приносит вам победу и фирменный мерч от Радио DFM. Мы вас с этим поздравляем.
1: Ура, спасибо.
0: И осталось время на ваши приветики. Пожалуйста, передавайте.
1: Большой привет Республике Башкортостан, город Янаул, моей любимой семье. Кто меня узнал?
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте. Они из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.

0: Ну что, настало время прощаться, дорогие друзья. Однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в московском острове мечты начали тестировать гигантский аттракцион «Маятник» высотой с 10-этажный дом в столичном Москвариуме. Появились новые обитатели – морские ангелы. Это такие полупрозрачные моллюски с масенькими крылышками. А ученые выяснили, что если спать меньше 7 или больше 9 часов, то можно состарить свой мозг аж на 3 года. Так что теперь спим нормально.
2: Батя, нормально? Нормально все?
3: А?
2: Нормально, говорю, все?
0: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
4: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Всем привет, друзья! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Слушайте, у меня до зарплаты осталось всего несколько дней. И я думаю, что в эти дни самое главное – это вообще не дышать и не есть. Чтобы дожить до этой зарплаты, давайте мы будем держаться вместе, и я буду с вами до победного. А вместе с вами победю голодовку. Вот это слово. Погнали, это Радио DFM.

0: Ну что, теперь самое время поиграть с Борисом Всемогущим и с радио DFM. Будем играть в неголодные игры или голодные. Вот я очень голодный, поэтому готов поиграть в голодные игры. Если у вас в животе летает сойка-пересмешница и вам не хватает эмоций, прямо сейчас берем свои телефоны и звоним +7 495 956 101.2 и получаем от нас, что, что самое главное, это, конечно, настроение и классные треки, и подарки, самые крутые подарки на планете. +7 495 956 101.2. Прямо сейчас звоним, я жду.
1: Реклама на Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь. Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
4: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия Добропицца разыграют пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
5: Реклама спонсора.
6: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии Добропицца и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
7: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Друзья, до нас дозвонился Артём. Тёмыч из Москвы, он едет за продуктами. В обед за продуктами. Где ты, Артём? Где ты был 2 часа назад, когда я хотел кушать? Тём, привет, как твое настроение? Ты тут?
1: Здравствуйте.
0: Здорово, Тёмыч, привет.
1: Отлично, отлично. Спасибо,
0: круто, тебе кушать захотелось?
1: Ну да, есть такое.
0: Слушай, а скажи мне, что самое дорогое, что ты там сегодня купил в магазине?
1: Самое дорогое?
0: О, такое удивление, как
1: мне
0: и я.
1: Мне кажется, это сыр.
0: Сыр? А что там за сыр такой дорогой?
1: Пармезан.
0: Пармезан самый дорогой. Здорово. Смотри, теперь давай поиграем. Правила очень простые. Ситуация тебе максимально знакома. Представь, ты забегаешь в супермаркет, у тебя 30 секунд до закрытия. Тебе нужно схватить 10 продуктов за 30 секунд. Назови мне эти 10 продуктов, которые ты готов, хочешь схватить за эти 30 секунд. Первое, что тебе жизненно необходимо. Ты готов?
1: Да,
0: 10 продуктов за 30 секунд. Погнали.
1: Сгущенка, сметана, так. Молоко, яйца, вода, сырок глазированный, йогурт молочный.
0: Так. 7. Еще 3 давай.
1: Манка, рис и пусть будет сахар.
0: Круто, Тём, ты просто большой молодец. Мне кажется, сахар — это самое важное. Еще скажи, ты сказал яйца. Какие бы яйца ты схватил бы, Артём?
1: Ну, куриные.
0: Куриные, конечно, куриные, не страусины. Я тебя поздравляю и дарю тебе целые 200 грамм пледа. Теперь давай передавай приветы, кому хочешь передавать приветы. Вперед.
1: Ну, я всем своим родным, всем близким, кто узнал. Вот, да и, ну, всей стране, что все было у нас хорошо.
0: Тём.
1: И вам спасибо огромное.
0: Все, спасибо тебе огромное. Я тебя обнял, поднял и крепко в душу поцеловал. Ну что, друзья, в следующем часе мы вновь с вами поиграем. Впереди у нас много классной музыки и настроения. Главное, не переключайтесь.
2: Реклама на весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей, плодовые деревья по цене от 699 рублей, а ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Друзья, вот я хочу передать привет, знаете, кому? Вот кто сегодня проснулся с утра и целые два часа искал телефон, ключи, и самое главное, он искал волю к жизни. Если честно, я первые две уже нашел, а вот с третьим у меня определенно проблемы. Я помогаю сам себе, а мне помогает Радио ДФМ. Всем добра, бабла, едем дальше.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.

0: Ну что, время поиграть. Прямо сейчас у кого есть в жизни все, это яхты, дорогие часы, автомобили, но нету только одного, это фирменного мерча от Радио DFM, тогда ты бери и звони прямо сейчас мне на Радио DFM номер +7 495 956 101.2 и получишь от меня что? Настроение и не миллион, а самый важный фирменный мерч от Радио DFM прямо в эту секунду. +7 495 956 101.2. Это номер твоих эмоций. Дерзай.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82. DFM.
6: Все официальные ремиксы «Радио DFM» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
21: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
22: Помогите найти зубастого продажника.
23: Мне очень нужен четкий программист.
24: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
25: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
26: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Ольга из Ростова-на-Дону. Ольга сидит дома со своей прекрасной дочкой, кайфует. Оль, привет, ты тут?
1: Да-да-да, добрый вечер.
0: Здорово, Оль, привет. Как твои дела, как настроение?
1: Я к вам дозвонилась, и значит, мое настроение просто на 100 баллов.
0: Я очень за это безумно рад. Слушай, ты из Ростова-на-Дону. Расскажи мне самое красивое место в Ростове-на-Дону.
1: Ну, я, наверное, больше всего люблю нашу набережную.
0: А почему она красивая?
1: Вообще,
0: что там?
1: Очень много.
0: Угу.
1: Потому что природа, Дон, это не может быть некрасиво. Дон, зелень,
0: отлично.
1: Люди, позитив.
0: Ага, никогда там не был. А теперь скажи мне самое некрасивое место в Ростове-на-Дону.
1: Таких мест нет.
0: Я и не сомневался. Теперь давай поиграем. Смотри мои правила. Представь ситуацию. 3 часа ночи, ты придумываешь пароль для своей почты. Утром просыпаешься и все забыла. А у тебя там доступ к миллионам счетам, скидочные купоны на подгузник. Теперь мне нужно, чтобы ты за 30 секунд назвала мне 10 вариантов паролей. 10 слов, которые ты поставила бы на пароль. Ты готова?
1: Да, готова.
0: 3, 2, 1. Вперед.
1: Оля, Аня, Вадим, Паша, работа, выходной, садик, очки, косметичка, спрей.
0: Здорово, 8, еще 2, давай быстрее.
1: И крем.
0: Супер. Слушай, а почему ты называешь мужские имена? Это было очень забавно. Причем 2 мужских имени. Почему именно 2 мужских? Нет, ты называл 2 мужских имени.
1: Самые любимые мужчины.
0: Это было просто супер. Я тебя поздравляю, дарю тебе огромный плед. Сегодня вечером у тебя будет, знаешь, какое занятие? Менять пароль. Потому что я уверен, что те пароли, которые ты сказала, по-любому один из них совпадает с твоим. Тебе будет чем заняться.
1: А вот и нет.
0: А я думаю, что да, я попробую. Давай, передавай приветы.
1: Привет моей семье, любимому мужу, который как раз заезжает сейчас домой,
0: дочке,
1: сыну и всем тем, кто меня узнал, если вдруг кто-то сейчас слушает.
0: Спасибо огромное Ольге. Ольга у нас уже пошла забирать плед. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, добра, бабла и классного настроения. Это Радио ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из 3 пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
13: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. К отделочным работам во внутренних помещениях школы номер 36 приступили в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и «Движение 1». Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу и шатер добровольчества. В то же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на Русском Севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов для лиц старше 6 лет. К отделочным работам во внутренних помещениях школы номер 36 приступили в Вологде. В областной столице продолжается ремонт школы номер 36. К концу весны подрядчик завершил демонтажные работы, сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. Школу ожидает замена освещения, оконных и дверных конструкций, обновление перекрытий. На финальном этапе будет закуплена и установлена новая мебель, отдельно отремонтируют кровлю. На капитальный ремонт школы номер 36 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделено более 120 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю запах сирени и тоже терпеть не могу писк комара. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 28 мая 2026 года. Это четверг, и сегодня у нас день пофигиста. Прекрасный праздник, можно отметить многим. Также день пограничника. Вот здесь избранный. Аплодисмент. День рождения майонеза. Вы все знаете, я категорически против этой жижи. Я считаю, что это абсолютная дрянь. И никто меня в этом не перебедит, потому что я считаю, что зачем вообще поливать жиром дополнительным себе сверху? Ну, а потом они удивляются, откуда у них холестериновые бляшки. Ну, потом они удивляются, да? Вот причем, почему сигареты, например, алкоголь, всегда идет дисклеймер, вредит вашему здоровью. Почему на майонезе не написано, приводит к холестериновым бляшкам?
2: Ну там же натуральные продукты, что там, яички, что там еще?
1: И там еще так, ну, так, масло.
2: Масло, ну, все, все же, ну, это безвредное.
1: Так ты понимаешь, что ты, ну, сколько таких ты съешь масла подсолнечного, например, вот ты просто польешь, сколько?
2: Ну, конечно, там, но не больше одной ложки чайника.
1: Ну, а люди едят это то же самое, считая ложками, вот так пакетами в рот заливают. Это очень вредно, ребята. Я, конечно, не хочу быть занудой, но я уже зануда, вот. А ты, Попов, жри! Мне-то что? Ради бога!
2: Лопай!
1: Лопай! Пожалуйста, равняем, ты еще и бухаешь. Ой, друзья, извините.
2: Нет, что вы.
1: Ты знаешь, тут надо выбирать или одно, или другое, а ты все вместе. Друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью, майонез тоже. Так, день любимой части тела сегодня, день брюнеток, всемирный день борьбы с голодом. Еще у нас что? Пахом теплый, пахом овес пускает в рост. Какой-то такой праздник. Вот, и еще, друзья, у нас сегодня тема «На что вы всегда готовы?» Будь готов, всегда готов. Вот на что вы всегда готовы? Я могу сказать, я готова всегда на сон. Вот я поспать люблю. Считаю, что в любой непонятной ситуации надо ложиться спать. Сон лучше психолог. Всегда готова слопать тазик черешни и ведро раков еще. Вот на это тоже всегда готова. И на что я еще всегда готова? Готова я всегда... не знаю пока еще. Вот два, вот три вот варианта у меня точно есть.
2: Но я готов подписаться всегда вот на перекус. Вот что мне не приложи, ты знаешь. Я все доем, все подъем с удовольствием.
1: Да, вот это нехорошо, Попове.
2: Да, майонез сверху капну опять же.
1: Кошмар.
2: А еще всегда готов к командировок. Они так редко бывают в моей жизни. Ну, ты сама понимаешь, в нашей жизни. Когда были последний раз командировки? Но мне так они нравятся.
1: Это в вашей жизни, у меня недавно.
2: А у меня редко. Поэтому я всегда готов к командировке. Если вдруг начальство меня куда-то готово послать, я готов пойти.
1: Да давайте пошлем уже Попова куда-нибудь. Идти, он просит сам.
2: Но пойти поработать где-нибудь.
1: Пока мы его еще не послали, пока все на месте, давайте напомним, куда отсылать ответы на вопросы.
2: В нашу группу Радио ДФМ ВКонтакте. Обязательно там появится сейчас тема с нашей темой. Туда пишите свои комментарии. Ну и прямой номер для сообщений в Максе и в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. On DFM.

0: всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, напомним вам, что 13-й лунный день стартанул 18 часов 14 минут. Сейчас, вот в эту самую секунду у нас начинается 13-й лунный день. Прекрасно. День магический и неоднозначный. С одной стороны, 13-й лунный день характеризуется сансарой, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое. В вашей жизни появятся люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Совершаться вновь те же события, что вы уже наблюдали в прошлом. Правильно, я вторую помаду купила. Вот мне сейчас одна. Ну, правда, вот помада понравилась, закончилась. Я сегодня круг сансары прошел, потому что купила вторую такую же. Вообще, я отношусь, конечно, к тем самым людям, которые покупают. Если вот что-то находят, то они потом уже годами одно и то же. Вот у тебя, Дим, не так?
2: Да есть, как? Конечно, такое. Что, привыкаешь, там, не знаю, к одной пене для бритья. Все, вот.
1: Это консерватизм миллениалов называется. Потому что вот говорят как раз зумеры, они другие. Они как раз выбирают что-то новенькое все время. А миллениалы, они, ой, что, качество нашли. Значит, с другой стороны, день очень удачен для активных коммуникаций. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа окажется плодотворной. Массовые мероприятия принесут хорошие доходы. Так, еще по поводу любви. Для пар, родственников и близких людей, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным личностям житейские бури не грозят. Также по поводу работы старайтесь действовать сообща, не отрывайтесь от коллектива. Общайтесь с коллегами, начальством сегодня ничего особенного не произойдет, но и важных действий не предпринимайте. Не начинайте крупных дел, скорее всего, они, ну, в общем, не особенно будут иметь какое-то продолжение. Лучше заняться чем-то серьезным уже в более благоприятное время, а сегодня отдыхайте, расслабляйтесь и общайтесь.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Она сегодня максимально простая. На что вы всегда готовы? Напишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте или прямой номер 965-115-515. Используйте любой удобный мессенджер.
0: Знаете, друзья, все-таки я уверена в том, что есть у нас пробел. А пробел в том, что у нас нет ни одного памятника создателю, изобретателю сгущенного молока. Потому что вот три человека даже в этой теме написали: мы всегда готовы есть сгущенку. Понимаешь? Все всегда на это согласны. Я вот не знаю практически ни одного человека, который сказал бы: сгущенка, да ну фигня какая-то, да ну не.
1: Или кто бы от орешков со сгущенкой отказался.
0: Ну, отказался, да. Так, не надо, я это не ем, все. Да. Нет, и вот просто сгущенка, это настолько круто, это мечта моего детства. И твоего, наверное, тоже. Ну, то есть, это, понимаете, это как элитка, это что-то высшее. Высшее кулинарное изобретение, считаю.
1: Даже когда вот шоколадная паста появилась, на стол такой период.
0: Нет, она не перебила.
1: Она не перебила,
0: нет. Вот, ну, в общем, про сгущенку сегодня писали уже три человека. Сейчас еще напишут, я уверена. Всегда готов получать зарплату. Ну, знаете, смотря какую зарплату. Тут главное правильное слово вставить. Большую зарплату. Потому что если будете получать всегда маленькую, вы к этому будете очень быстро не готовы. Стараюсь никого не подводить, значит, наготове всегда. Что еще?
1: На все, где рядом есть табличка «бесплатно».
0: О, да, правильно, акции наши, все.
1: А вот Наталья молодец, признается, устроить скандал. Ну вот люблю это дело.
0: Иногда так хочется, иногда это так необходимо. Вот просто, знаете, я не люблю два типа людей. Тех, кто никогда не опаздывает, и тех, кто не умеет выводиться на эмоции. Вроде бы, это же самые правильные люди. Но мне они не нравятся. Лично мне. Потому что я, во-первых, обожаю, когда опаздывают. Потому что я сама всегда опаздываю. А тут я как будто бы и молодец. Вот. Но самое главное, это когда человек опаздывает, например, в гости. Ты успеваешь, ну, девчонки поймут, еще успеваешь привести себя в порядок, убраться. И вот нет, через 5 минут. Вот, а у тебя, оказывается, еще 20 есть, да? То есть и все, вроде как успеваешь, и налегке проходит. А вот, опять же, люди, которые не выводятся на эмоции... Ну, мне кажется, что они, знаете, безэмоциональные, сухие, черствые. Не нравится мне. А тебе?
1: Я тоже согласен. Всегда приятно, вот даже если это плохая эмоция, ты знаешь, что ждать от этого человека.
0: Да, по-честному.
1: Да, он тебя не держит, как говорят, вот камень за пазуху.
0: Да, да, да. Вот, кстати, самые лицемерные люди в моей жизни, самые лицемерные, это были вот эти самые такие, знаете, с благостным выражением лица при любой ситуации. Самые твари оказались. Я вам серьезно говорю, предатели. Клейма ставить негде. Поэтому лучше пусть человек свои эмоции честно высказывает, чем хранить что-то там за пазухой.
1: Да, хотите скандал, сделайте скандал.
0: Да, правильно. Хотите? Пожалуйста. Мы, соседи, послушаем, всегда готовы к розетке кружку приложить. Друзья, кстати, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. 5 вопросов. Вам нужно, не думать, ответить да или нет, и получите наш фирменный плед, если правильно ответите хотя бы на 3 наших вопроса.
0: Почему на 3?
1: На 3.
0: На 3,
1: телефон 8-495-956-1012.

Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio
2: DFM. Радио DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть его методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя Евгения из города Сызрань. Евгений?
1: Да, здравствуйте.
0: Мы даже можем убрать эти ненужные буквы Е и В и обращаться к вам просто Гений из Сызрани. Вот, по-моему, приятнее, да? Звучит как-то.
2: Конечно.
0: Гордо? Гордо. Ну, главное, чтобы вы сейчас проявили свою гениальность интуитивную и правильно ответили хотя бы на три, да, на три вопроса.
2: Как минимум, да.
0: На старт. Попробуем. Внимание, поехали. Правда, что литр воды тяжелее литра льда?
1: Нет.
0: Правда, что авокадо можно вырастить из косточки в домашних условиях?
1: Нет.
0: Правда, что морин-хур – это музыкальный инструмент?
1: Да.
0: Правда, что действие рассказа Тургенева «Муму» происходит в Москве?
1: Нет.
0: Правда, что футбольный клуб «Акрон» находится в Самаре?
1: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. И давайте мы вам один шанс дадим на исправление одного ответа.
1: Ну, там про музыкальный инструмент.
0: Про музыкальный инструмент?
2: Uh-huh. А еще? Или, может быть, только в этом сомневаетесь?
0: А все, видимо, все. Музыкальный инструмент. Единственное, что вызывает у вас вопрос.
1: Да.
0: Uh-huh. Хорошо. А, значит, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен двум.
0: Мне просто кажется, что Евгению так у нас понравилось, что он точно хотел вернуться к нам еще в следующий раз. Поэтому он так вот упорно не мог набрать троечку.
2: Да, Евгений, мы все-таки зачитали ваш первоначальный ответ, потому что был правильным насчет музыкального инструмента.
0: Правда, что литр воды тяжелее литра льда? Да. Правда, что авокадо можно вырастить из косточки в домашних условиях? Да. Правда, что морин-хур – это музыкальный инструмент? Да, монгольский смычковый инструмент. Правда, что действие рассказа Тургенева «Муму» происходит в Москве? Да. И правда, что футбольный клуб «Акрон» находится в Самаре? Нет, он находится в Тольятти. Аплодисменты!
2: Евгений, наше восхищение и громкие продолжительные.
0: И еще 10 секунд на все приветики.
1: Ну, передаю всем привет, кто меня узнал. Побыстрее бы наступили теплые деньки, а то пасмурно, погода надоела всем. И вам хорошего вечера, хорошего эфира. Всего самого лучшего.
0: Ура!
2: Спасибо.
3: Лучших треков недели.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что

0: друзья, прямо сейчас мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня забирает подарок.
1: А тему мы сегодня обсуждали такую: на что вы всегда готовы? Вот прям вот позови, и вот прям сейчас, и вы уже.
0: На шашлычок всегда готовы. Значит, всегда готов приехать к бабушке на пирожки. Вот, это очень хорошо, вкусно, потому что бабушка всегда с собой еще много надает, а готовит она шедеврально, пишет нам Алексей. Всегда готов на, ну, скажем так, внимательные отношения с женой. Вот. Я даже не знаю, как это. Ну, рисуют они по вечерам. Хорошие картины.
1: Маслом.
0: Им. И всегда готов слушать хорошую музыку. Всегда готов разгадывать кроссворды. Очень люблю это дело. И люблю играть во всякие разные игры. Вообще, игры с друзьями – это кайф. Например, когда мы играем в крокодил или в пати Элиас, все объединяются, и сразу проходит вечеринка намного веселее, чем если просто расходятся и болтают по углам.
1: Андрей всегда готов потратить чужие деньги на общее дело. Так, съесть последнюю печеньку, даже если знаю, что ее ждал другой человек. Сорваться на тусовку всегда готов. Ровесники соскуфились, а я всегда на движе. Это Кирилл, 44 года. Молодец, Кирилл.
0: Ну и, друзья, конечно же, прямо сейчас мы определим, кто у нас заберет наш суперкрутой фирменный плед DFM. Дмитрий выбирает сегодня.
1: Да, я решил отдать сегодня наш фирменный плед Наталье, которая написала сообщение в нашем... В Максе, в мессенджере. Устроить скандал, Наталья всегда готова. Вот люблю это дело, призналась она. Мы уже зачитали ее сообщение и предлагаю ей сегодня подарить
0: только
1: подарок.
0: Только, понимаете, в эфире DFM тут уникальный случай, когда за скандальность вы получаете подарок, а не люлей. Ну и, конечно, мы поздравляем, аплодируем.
1: Наталья.
0: Напоминаем, друзья, что в следующем часе у нас в рубрике «Нужные люди» врач-психосоматолог, автор системы биоэнергосоматики, основатель Института психосоматики клиники психосоматической медицины, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Друзья, совсем скоро, собственно, будем спрашивать все про психосоматику, про то, как вообще влияет на нашу физику, наше ментальное здоровье. В общем, поговорим обо всем этом после 19:00 в рубрике «Нужные люди».

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Дофтеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
6: Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня врач-психосоматолог, автор системы биоэнергосоматики, основатель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Артем.
3: Добрый вечер.
1: Артем, конечно, хотелось бы...

0: Узнать, правда ли, что все болезни все-таки от нервов? Вот как вы к этой фразе относитесь? Имеет ли это место быть, или это все-таки такая больше мифологическая история?
1: Да, это имеет место быть, это правда. Все врачи об этом знают, все шутят на эту тему, говорят, только венерически от других процессов. Но на самом деле это же от определенного вида поведения происходит. И если уж опять подойти к основному вопросу, мы же и тело, и психика одновременно. И если исследовать людей, которые заболели чем-то, то всегда накануне у них были мощные эмоциональные потрясения. Мы даже научные исследования проводили 3 года назад и доказали, что человек, когда заболевает тяжелым заболеванием, то накануне за 9 месяцев-за 12 у него в жизни какое-то было сильное, мощное эмоциональное событие. Потеря работы, денег, близких людей. И это очень большая статистическая выборка.
0: Если следовать вашей логике, тогда получается, что нарциссы, которые обладают пониженным уровнем эмпатии, практически не болеют.
1: Они в большой тревоге находятся. Поэтому, если, понимаете, человек может переживать и должен переживать, это нормально, да, то есть мы живые все люди. Но вопрос, если твое переживание тебя разрушает, твою психику, твою личность, и особенно ты ее проживаешь как изолированное событие, где ты одинок, где тебе плохо, вот это очень сильно вредит здоровью и потом может вызвать заболевание.
0: То есть, если человек максимально эмпатичный, он переживает чужую боль как свою, например, действительно переживает за своих друзей, за какие-то, может быть, события, которые... плачет, сидит, когда смотрит какой-нибудь фильм, например. То есть это все-таки нужно в себе как-то снижать, контролировать.
1: А, смотрите, какая вещь. Проявление ярких эмоций – это хорошее свойство, обычно оно присуще женщинам, да, в отличие от мужчин. Поэтому и женщины дольше живут, потому что не копят ничего в себе. А мужчины склонны подавлять свои эмоции.
0: Нет, чтобы... тоже. Вот психопаты есть такие. Если представить, ты можешь. Прямо вот эти мне нравятся. Знаете, мужчины, все, это миф, я вам могу сказать. Я столько психопатов видела.
1: Ну, значит, они вам интересны.
0: Вы разговаривали с мужчиной Овном когда-нибудь, общались?
1: У меня теща Овен.
0: Ну вы думаете, что она такая, потому что она женщина.
1: Нет, у меня самые лучшие в мире тещи, самые лучшие с ней взаимоотношения. Поэтому все хорошо. Я нахожу общий язык практически с любым человеком. То, что любовь нас делает людьми, которые легко и просто находят общее.
0: Вы просто умеете в себе наверняка немножечко корректировать и давить эмоции.
1: Нет, вот, зачем? Я их умею выбирать. Знаете, разница большая.
0: Ну так вот расскажите нам, какие эмоции вы выбираете?
1: Любовь.
0: Только?
1: Основное.
0: А как же принятие собственной тени?
1: Тени? Если она мне мешает любить, я с ней разбираюсь.
0: А верно ли утверждение, по вашему мнению, что человек, который любит вас только идеальным, он вас, может быть, и не любит?
1: Когда, знаете, про любовь, если будем говорить, есть разные уровни любви. У меня первая книга «Секреты успешных семей» была написана, я там все это подробно объяснил. Любовь бывает детская, любовь бывает подростковая, любовь бывает взрослая, и любовь бывает духовная. Это все разные оттенки, разное содержание одного и того же чувства. И для многих, конечно, чаще всего любовь — это детская. Вот я слился с этой атмосферой, я слился с этим человеком, с этим обстоятельством, и не может человек себя от этого отключить. Когда любовь уже зрелая, ты принимаешь человека таким, какой он есть. Но это тоже не окончательная версия этого чувства. Потом ты, когда начинаешь развивать в духовный аспект своей жизни, ты начинаешь чувствовать, что сам Создатель через тебя любит другого человека, и у тебя рождается творчество делать что-то новое в этом мире.
0: Угу. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим разговаривать на эти интереснейшие темы. Если у вас есть вопросики, то закидывайте.
2: Номер 965-115-5115. Любой удобный для вас мессенджер.
3: Нужные люди. Нужные люди.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Овьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях врач-эксперт, руководитель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Аплодисменты.
2: Здравствуйте еще раз, Артем.
3: Добрый вечер.
1: Ой, какой у вас голос красивый.
3: Да. Прямо... Я медитации записываю, и я же был радиоведущим тоже 20 лет назад.
1: Это слышно. Вот это очень слышно.
3: У меня была своя программа.
1: Прекрасно. Видите, как коллега.
3: В этом же здании, кстати.
1: Не будем называть радиостанцию.
3: Да, конечно. Без рекламы.
1: Итак, ну, поскольку переходим уже к нашим баранам, можете привести пример, когда эмоции или стресс приводят вот к болезни конкретной? Вот, например, если болит спина, начинаются какие-то, ну, вот болит вот лопатка, например. Как это связано с психикой, может быть?
3: Наше подсознание воспринимает опорно-двигательный аппарат как психологическую опору. Если человек ее теряет, если он хронически в себе не уверен, его плечи будут, и он будет вперед скрючен. И если что-то вдруг его вышибло, допустим, деньги человек потерял, да, то часто вышибает поясницу в этот момент. Потому что я не могу это вынести. Как это? Жизнь несправедливо поступила, плюс есть какая-то еще ответственность, с которой я в этот момент не справлюсь. Так человек на это остро реагирует. И все, что человек не способен эмоционально переработать, все идет в тело в виде конфликтов.
1: Ну, а, Дмитрий, вот да. У вас есть какие-то болезни? Хотелось бы узнать, вот прям на примерах.
4: Ну вот смотрите, сейчас вот заболеваю всю неделю. Вот с насморком и горло болит.
1: Да. Вот. Мне кажется, это от того, что он витамины не пьет, а не потому, что он не нервничает.
4: Ну, мы можем, не знаю, разобраться действительно на моем примере. Были ли какие-то у меня стрессы до этого?
3: Там, ну, что хронически, скажем так, ОРЗ это обычно меня раздражает атмосфера, в которой я нахожусь. Mm-hmm. Либо на работе, либо дома, то, что хронически не нравится.
4: Нет, ну, с другой стороны, у всех же есть какие-то там...
3: Нет, про себя, дорогого.
4: Стрессовые
3: лучше.
4: Ситуации на работе. Конечно, они бывают в процессе. И все равно, ну, действительно, если пить витамины, мне кажется, можно защитить себя от каких-то там вирусов.
3: Надо не забывать, что в этом есть большая доля внушения. Вот если я пью этот витамин, я верю, да, что я усиливаю. Вообще плацебо неправильное название. Это не пустышка, это вера. Вера не может быть пустышкой, это сила. Если человек пьет витамины в аптеке, то он самогипнозом занимается.
1: А я всегда говорила, легче всего продать, друзья, надежду. Надежду на то, что ты будешь здоров, надежду на то, что ты будешь успешен, надежду на то, что ты рано не умрешь. Да.
3: Потому что, да, был великий фармацевт Эмиль Куе, который как раз метод самогипноза разработал. Так он был фармацевтом. Он продавал снадобья, и он заметил, что если он рекомендует, вот это тебе поможет, люди быстрее выздоравливали. И он понял, что сила внушения – это великая вещь. И потом бросил аптеку и начал это пропагандировать.
4: А вот от каких эмоций нужно прям вот максимально избавляться, чтобы...
1: Да вот... нельзя. Вот я говорю, мне вот это не нравится, когда ты говоришь. Ну как это избавляться от эмоций? Слушайте, есть высокий эмоциональный интеллект у человека. Он нам дан весь спектр этих эмоций. Это все равно, что нам скажут, вот сюда смотри, вот туда не смотри, вот это испытывай, это не испытывай, сфигали.
4: Может быть, какие-то эмоции мне могут навредить, а я так раз вот на подлете их отсеку.
1: Если бы тебе это навредило, то тогда бы, получается, их бы не было вообще, в принципе, для
3: так,
1: тебя.
3: Артём, эмоции надо выбирать и формировать так называемый эмоциональный интеллект.
1: Вот.
3: Когда ты понимаешь, что, допустим, ты что-то боишься, да, или тебя что-то может больно ранить, и ты это чувствуешь, ты избегаешь этих ситуаций, но они к тебе в жизнь могут прийти, потому что ты бежишь от них внутренне. А все, что мы прячем глубже, то, как говорится, ближе к Богу, и к нам это быстрее приходит. Поэтому, когда мы осознаем, что нас ранит, что нас беспокоит, и мы с этим работаем, мы формируем у себя адаптивный эмоциональный интеллект, тогда спектр наших эмоций, как правило, позитивный. Что бы ни происходило, мы радуемся.
1: Но смотрите, ведь получается, что если бы мы только радовались и выбирали бы все абсолютно только радости и эмоции, у нас не было бы гениальных произведений, у нас не было бы ничего в творчестве такого высшего, потому что Бетховен, извините, лунную сонату не в радости написал.
3: А вопрос в том, что гений часто рождается на стыке большого стресса, да, и... люди в своей гениальности открывали свою адаптацию. То есть за счет этого им становилось лучше. И человек, который грустит, но он творчески активен, он в этот момент адаптируется к этому. Поэтому очень много творчества на боли сделано.
1: На боли.
3: Да.
1: Так, вы понимаете, у нас же на самом деле даже практически нет популярных позитивных песен. У нас все равно везде идет
3: мимо. Как же всякие там ягоды, малины и так далее. Все же очень весело.
1: Какая ягода, малина?
3: Ну, какая-то там народная
4: ягода,
3: песня.
4: Ягода, малинка, да.
1: Калинка,
3: да, типа
1: моя.
3: Эту, да, да.
4: Там другая, да, была. Ну, несколько сезонов
1: понимаете,
4: назад.
1: Понимаете, дело в том...
3: 20 лет.
1: Но в любом случае у нас очень часто, у нас даже... пусть бегут.
4: С днем рождения, да. Депрессивная песня.
1: Нас уже с детства готовили, что день рождения — это депрессивный праздник.
3: Ну, еще раз говорю, есть возможность выбора. Так же, как можно включить сейчас нашу радиостанцию, где мы с вами выступаем, и порадоваться. Правильно? А можно переключить на какой-нибудь трэш-ФМ и загрузить себя деструктивными эмоциями.
1: Ну, вот очень интересно будет для девочек особенно, какие эмоциональные состояния или переживания чаще всего провоцируют набор веса?
3: Это когда есть ощущение, что я не нужна, я ничего не стою, так, тогда я должна быть весомой. Мне весомые аргументы нужны. Это первая схема. Вторая – это когда мне надо чего-то защититься. Как я говорю, на мишку в лесу никто не нападает. Поэтому женщина превращается в мишку, на которую никто не нападает.
1: Угу. Вы знаете, мне вот очень нравится моя психика. Я, когда расстаюсь с очередным дураком, ну, бывает, знаете, такая жизнь. Вот, я почему-то перестаю...
3: Как вам везет-то все время, да?
1: Почему все время? Не все время, а несколько раз. И вот, и вы знаете, что очень удобно? Я перестаю есть. Просто вообще не могу есть. Тут же я худею идеально. И иду в новый мир с шикарной фигурой.
3: А потом набираю опять, да?
1: Нет такого.
3: Вот так, если один раз похудел, то зачем еще раз это делать?
1: Нет, всегда вот вы стройнеете так, чтобы было идеальненько. Идеально.
3: Я как врач всегда думаю о профилактике, это гораздо экономичнее.
1: Ну, это понятно. Майонез я тоже не ем. Но что называется, вот когда ты вот, знаете, вот сходит все лишнее, и ты есть, а есть наоборот люди, которые стресс заедают. То есть вот есть те, кто стресс вообще не хочет есть. И вот им повезло, на мой взгляд, потому что они в этот момент не... мало того, что ты сидишь, думаешь там, как, что, да, а так ко всему прочему еще и толстеешь. А есть те, которые худеют. Вот как это? Почему у одного так, а у другого по-другому?
3: Ну, это зависит от психотипа. Есть, знаете, реакция суслика, смыться из-за ситуации. Да, я должен быть худой, чтобы бежать, вдруг, если что-то мне угрожает. А есть вот ситуация, когда я впадаю в тревогу, и мне надо успокоиться. Когда человек кушает, то у него включается парасимпатика активная, и он в этот момент успокаивается.
1: Серьезно?
3: Плюс, да, если внушали. Главное покушать в детстве, это там бабушка, да, которая войну прожила. И это внушение, оно работает. И человек становится комфортнее.
1: А вот это вот люди, которые ходят на шопинг, сериалы смотрят, то есть это все-таки вредные привычки или это действительно тоже психосоматика?
3: Еще раз, все заболевания и сам человек, по сути дела, это соединение души и тела. Но еще дух есть, конечно, тоже есть смысл его исследовать. И отделить человеческое тело от его физического тела, ну, физику отделить от души и исследовать поодиночке, мы не видим всей картины. И вот это проблема современной медицины. Это просто, ну, шизофрения своего рода. Вот. И когда мы смотрим и на тело, и на душу одновременно, мы исследуем эти процессы, мы тогда видим ответы на все вопросы, почему человек заболел. И самое главное, потом понимаем, для чего он заболел. Чему он должен научиться, чтобы больше не болеть.
1: Окей. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь к нам, если есть вопросы. Let's go.
0: Нужные люди. Нужные люди.

0: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
6: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
7: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
9: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-эксперт, руководитель Института психосоматики Артем Толоконин. Давайте поаплодируем.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз. Артем, ну вот скажите, пожалуйста, вот после развода многие годами не могут построить новые отношения. Боятся, сомневаются, сравнивают нового партнера со старым. Что здесь происходит на уровне подсознания? И есть ли техники, которые помогают отпустить прошлое? Сделать это естественно, легко, например.
2: Ну, когда человек испытал большую психотравму от расставания, естественно, ему не хочется второй раз этого повторить. И он избегает этой ситуации, да, типа замужество не для меня, или там женитьба это... зло, и все женщины одинаковые, ну и так далее. Полная мифология рождается в голове. Но для любого человека совершенно естественно тянуться к партнерским отношениям и развиваться в них.
1: Абсолютно, конечно.
2: Как я говорю, самая мощная духовная практика – это реальная семейная жизнь. Если ты не раскрываешься в этом вопросе, да, не регистрируешь отношения, не рожаешь детей, не прогрессируешь, то ты себя лишаешь опыта, в котором раскрывается твой потенциал.
1: Угу. А вот опять же, если, например, человек сомневается в том, нужно ли ему конкретно там с этим человеком, вот вроде бы все хорошо, а интуиция орет нет. Что здесь делать?
2: Слушать свое сердце, потому что гармоничные отношения – это отношения, которые ты чувствуешь, и чувствуешь в них перспективу. И когда сердце открыто, ты четко понимаешь, вот эти отношения, они твои, дарованные тебе. Вот давайте очень хорошее слово, дарованные отношения свыше. И ты это ни с чем не спутаешь. А если человек не уверен в этом вопросе, или ему пока это заблокировано по разным причинам, опять же, из прошлого опыта, может быть, он боится, да, либо родители передали такой формат, когда у них не было никогда счастья, они просто жили ради того, чтобы в семье было формально. Но любви, наслаждения, комфорта, радости не было, и искренности не было. Это все является таким наследственным материалом эмоциональным, которым у взрослого ребенка, когда он вырастает, потом открывается. Называется семейно-родовой сценарий. И он управляет людьми.
1: А вот ревность это все-таки естественная или приобретенная? Вообще вот человек в зависимости от его уровня собственничества становится, наверное, более ревнивым? Или это все-таки
2: за ревностью всегда боль есть. Да, боль потери, как правило. И ты хочешь ее избежать, поэтому ревнуешь. Пытаешься контролировать поведение другого человека, чтобы, не дай бог, не произошло то, что вызовет у тебя боль. Это может быть унаследованная боль, как вот поведенческий паттерн. А вот если на душе нет боли, а есть любовь, то ты вообще не контролируешь ничего. Ты доверяешь этому миру, партнеру, и тебе даже вот если твой партнер завтра тебе сказал, слушай, а давай поживем отдельно, ты ему пожелаешь удачи, потому что он тебе не принадлежит, он тебе дарован.
1: Угу. Ну, это, конечно, высоко.
2: Ну, а что мелко-то? Вы же попросили, как с ревностью решить вопрос, я вам подсказал.
1: Да. Ну, друзья, мы совсем скоро продолжим. У нас, кстати, тут есть уже вопросики, так что в ближайшее время мы обязательно зачитаем, озвучим то, что вас интересует.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, и еще раз напоминаем, у нас в гостях...
2: Нужный человек, врач-психосоматолог, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Очень интересная беседа сегодня у нас происходит. За эфиром очень много мы обсудили. Хотелось бы что-то из этого вынести в эфир.
1: И вот, кстати, по поводу аллергии. Многие живут, аллергии никакой нет, и вдруг бац, и прям включается до ужаса какого-то аллергия, да? Говорят, что это связано с тем, что аллерген с возрастом накапливается и так далее.
3: Откуда тогда у детей аллергия в раннем возрасте?
1: Вот вопрос. Аллергия. Что это с точки зрения психосоматики?
3: Это травма, связанная с аутоагрессией, которая застряла в подсознании, и таким образом человек ее проявляет.
1: Давайте все-таки для людей...
3: Расскажу пример собственной практики.
1: Как-то красиво слишком.
3: Да, однажды, значит, ко мне обратилась женщина, у которой маленький ребенок 2 лет, пошел в детский домашний сад, там была кошка, и у него все признаки аллергии. А для нее это прям, ну, слишком сильно у мамы было, потому что у нее были планы оставлять ребенка, у нее работа и так далее. Она говорит, что делать? Я говорю, давай поработаем. Ну, я использую часто регрессивный гипноз, мы берем это ощущение, возвращаем маму в прошлое, и вдруг она вспоминает, когда она была беременна этим ребенком, она была в Индии, было открытое окно, в окно села птица на балконе, и она увидела, как кошка убила птицу на ее глазах. И для нее это был шок. И она это вспомнила, мы это отработали, на следующий день ребенок идет в детский сад, и никакой аллергии у него нет.
1: А вы сами когда-нибудь испытывали на себе регрессивный гипноз?
3: Конечно.
1: То есть вы знаете, кем вы
3: Не-не-не, давайте не путаем. Регрессия в прошлой жизни и регрессивный гипноз — это немножечко разные вещи. Суть в том, что мы идем в прошлое, и этому методу уже больше 140 лет. Это метод разработал Пьер Жане, великий французский психотерапевт, который как раз вместе с Фрейдом начинал все эти вещи, да, и Фрейд только пошел в психоанализ, и он как раз у Пьера Жане во Франции тоже учился. И термин «подсознательное» — это Пьер Жане в научной литературе опубликовал. То есть мы храним себе память не только о себе, о наших предках. До 7-го колена доказанные вещи, да, сейчас новое направление психогенеалогии за последние 30 лет очень сильно развилась. И травмы, которые проявляет наше тело, может быть связаны не с нами напрямую, а с опытом наших предков. И если владеешь техникой регрессивного гипноза, а я своих студентов в институте учу, как это делать, то мы выходим на истинную причину, которая в глубокой памяти сидит, она часто даже не связана с самим человеком. И отработав эту проблему, аллергия потом проходит.
1: Mm-hmm, ничего себе. А вот если человек подавляет агрессию, например? В каждом из нас есть агрессия. Агрессия часто очень движет людьми. Вот в малых дозах, скажем так, не совсем уж, да, а вот нельзя же подавлять в себе прям совсем агрессию, иначе, может быть,
3: но агрессию не надо, если она рождается, знаете, есть понятие праведного гнева, спортивного гнева и так далее, которое дает человеку движение, да, физическое прежде всего. Поэтому в какой-то степени умение проявлять гнев — это нормальная вещь, когда тебе нужно физически мобилизироваться. Но когда мы говорим о социальных связях, то гнев, он становится деструктивной эмоцией. И очень важно, как я в начале нашей встречи говорил, научиться любить. Если ты любишь людей, любишь себя, у тебя всегда хорошо будет выстраиваться взаимоотношениями. И это гораздо комфортнее, чем давить, агрессировать, орать, тем более.
1: А вот нам Оля пишет. Значит, стала часто болеть. Горло, насморк, и сильно. Плохо помогают таблетки, порошки. Раньше редко очень болела. Если болела, то за 3 дня вылечивалась. И интересно еще касаемо кожных заболеваний. Псориаз, например, на фоне сильных потрясений бед вылез. Как теперь со мной? Уже, вот он 20 лет, и как теперь это...
3: Я болел псориазом, у меня была тяжелая форма. За 4 года 80% моей кожи было поражено. С 15 до 19 лет.
1: И... Самый возраст такой, да, вот это вот?
3: Да, конечно. Когда эти пятна стали появляться, стал смущаться, потому что девочки стали делать замечания. А вот. Но мое исцеление произошло, когда я осознал свое предназначение. На 2-м курсе медицинского института в 1994 году была разруха в медицине, я думал, мне пора уходить из медицины, и у нас многие люди уходили, потому что денег не платили, лекарств нет, и в целом какая-то депрессия была в стране, и в частности в медицине. И в этот момент, стоя напротив деканата лечебного факультета, я осознал, что мое предназначение — помогать людям, и я исцелен одновременно, и моя кожа полностью очистилась буквально за месяц.
1: Это какая-то фантастика.
2: Как Наталья, а какой совет мы можем реально дать вот Наталье?
3: Наталья, ну, во-первых, псориаз всегда связан с... скажем так, с угрозой вот контакта, да, потому что кожа — это место контакта. Поэтому моя стратегия исцеления, в принципе, сейчас вкратце расскажу, у нас мало времени, от любого заболевания — это раскрывать свой потенциал духовный, который тебе дан, и жить по сердцу, это раз. Во-вторых, отказываться от обид, от стрессов, от твоих личностных уже искажений. И когда человек раскрывает свое будущее, раскрывает свой потенциал, у него уходят самые глубокие конфликты с самим собой и с этим миром. И за счет этого его тело и энергия, то, что китайцы давно доказали, что у нас энергия существует в теле, она начинает правильно течь. И тогда тело начинает само восстанавливаться без дополнительных манипуляций.
1: А вот какие продукты, например, работают как антидепрессанты? Вы знаете такие продукты?
3: Любовь работает как антидепрессант. Самый лучший продукт в мире.
1: Знаете, вот...
2: Ну, есть еще некоторые...
1: Вариантики.
3: Ну, там, возможно, да, вариант. Но все это называется словом из шести букв.
1: Понятно. Так, и вот еще. Вот вопрос. Например, многие пары годами живут ради детей, хотя отношения уже не те, уже не испытывают таких эмоций друг к другу. Ну, то есть, вроде бы как партнерские отношения, да? Но партнерские отношения, ну, вот у нас, по-моему, партнерские отношения, это не связано с семьей. Все-таки хотелось бы, наверное, всем, чтобы была тактильность, были вот, ну, вот эти тонкие моменты все-таки. Как их сохранить? Как сделать так, чтобы это не исчезало?
3: Самое главное понять, что твои взаимоотношения с кем-то — это изначальное взаимоотношение с самим собой. Если тебе неинтересно жить, если ты не развиваешься, если ты не вдохновляешься, то ты не можешь это передать другому человеку. Поэтому вот представь, что ты один. Нет у тебя, закрыл глаза, нет семьи, да, никого нет, ты один. Что тебя радует в этой жизни? Что ты хочешь сделать на самом деле? Где ты будешь вдохновляться, даже если тебе 70 лет? И вот когда человек эти смыслы внутри себя раскроет, начнет жить по правде, он начнет светиться энергией. И тогда ты начинаешь ее отдавать. Mm-hmm. И тогда отношения начинают развиваться, что тебе интересно самому жить, и ты хочешь поделиться этим.
2: Ну, может ведь это и навредит семье, когда ты уходишь в себя и занимаешься то, чем тебе только
1: нужно. Если он на рыбалку, например, каждые выходные ездит.
3: Я думаю, что там рыбалка как раз это форма сублимации того одиночества, которое в человеке присутствует, чтобы получить порцию такого медитативного состояния, когда он успокаивается.
1: Нет, вот для меня, например, рыбалка не медитативная. Вы сразу понятно, не рыба.
3: Я про мужчин говорю. Но почему? Я в детстве очень много ловил рыбу.
1: Знаете, на самом деле это способ получить адреналин. Парадоксально, но факт. Адреналин. И мы на рыбалку идем не за медитацией, не за спокойствием
3: мы-то
1: и
3: кто?
1: Не за тишиной. Рыбаки. Чаще фанатики. Фанатики рыбалки. То есть,
3: океаническую рыбалку
1: нет,
3: с соревнованием?
1: Почему? Нет, обычная рыбалка, вот обычная, например, на фидер, вот фидерная, да, донная ловля и так далее. Вы когда-нибудь тянули карпа 5 килограмм?
3: Я тянул барракуду килограмм на 15.
1: Вы помните это ощущение?
3: Ну, конечно.
1: Вот этот адреналин спортив. Сумасшедший, вот это вот все.
3: Нет,
1: вот...
3: я поймал и отпустил, да и все. Чем...
1: Нет, так вы можете потом отпустить, но люди едут не за медитацией, они едут за адреналином. И также они едут в горы кататься, вот это все. Человеку не хватает вот этого риска, не хватает жизни. По-разному.
3: Да, я делал кур вокруг Кайлаш, там прекрасная медитация и никакого адреналина.
1: А вас вот в адреналин не тянет, например, лично вас?
3: Нет.
1: Вот меня тоже не тянет.
2: Меня тянет.
1: Единственное, вот его тянет. Вот видите, а адреналин, вот кому-то нравится,
3: кому-то... Это у него, значит, много агрессии внутренней, с которой он хочет избавиться, проявить ее.
2: Интересно.
1: Обалдеть. А я вот люблю рыбалку и говорю за то, что... Знаете, меня прям трястись все начинает.
2: Вот ты согласен, ты более эмоциональный человек.
3: Можно в танце это проявить, эту тряску.
1: Нет, в танце тоже хорошо. Ну, понимаете, тут же еще холодильник же можно заполнить. Это же тоже хорошо.
3: Ну, лучше в ресторане тогда.
2: Артем, а вот есть какая-то, не знаю, какой-нибудь способ? Вот сейчас вот человек едет с работы, у него сейчас приедет в семью, возможно, ужин не готов, и он на стрессе. Есть какая-то методика, которая вот ему прямо сейчас в эту минуту поможет избавиться от какого-то внутреннего напряжения? Вот
1: да.
2: Какой-то есть универсальный способ?
3: Ну, да. Дыхательный практик, самое простое. Подышать. Ну, попроще надо взять, то есть, допустим, удлиненный выдох в два раза. То есть ты посчитай, 3 секунды ты вдыхаешь, на 6 сделай выдох. И подержи этот ритм 2-3 минуты, у тебя уже переключится состояние.
1: И, кстати, вот эта вот техника дыхательная очень хорошо помогает людям, которые борются с аэрофобией. Если, например, начинает сильно трясти в самолете, обязательно дышите.
3: Бороться ничем не нужно, это глупость. Когда мы боремся с болезнями, с проблемами, они становятся только больше. Нужно открывать свою гармонию, любовь, туда само это автоматически пройдет.
1: Не, ну, если вам страшно, например, когда трясется самолет, сильно страшно, то помочь себе физиологически
3: чаще,
1: тоже же можно.
3: Чаще всего это перинатальные травмы. Это вот самолет, это как матка, которой ты не управляешь. Что-то с твоей мамой произойдет, ты не знаешь в животе ее, и твое подсознание об этом помнит. Это когда от детей хотели избавиться, когда была угроза невынашивания и так далее, и так далее. И в подсознании это все сидит.
1: Это именно про аэрофобию?
3: Да. И она просто манифестирует там во взрослом возрасте уже.
1: А если человек боится, например, вот за рулем садиться, вот за руль садиться?
3: Ну и не надо, может, им водить. Такси же для этого есть.
1: Точно? Вот с этим я согласна полностью. Давайте поаплодируем нашему гостю. И, конечно, мы напомним, что у нас в гостях сегодня
2: был врач-эксперт, руководитель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Я думаю, без проблем найдете в соцсетях, если вам нужна какая-то помощь или вы что-то не услышали, что мы сегодня обсудили.
3: Всем здоровья и любви.
1: Мы с удовольствием, кстати, пригласили бы вас еще раз, потому что мы даже 2% тем не обсудили, которые хотели.
3: Я приду, давайте в сентябре. Сейчас улечу на Мадейру и потом вернусь в сентябре месяц.
1: Мы вас будем ждать с этим отростком пальмы. Что там? Или что там возят?
3: Бананы там растут.
1: Тогда бананами. Все, друзья, всем пока.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде запустят дополнительные автобусы в День Святой Троицы. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде запустят дополнительные автобусы в День Святой Троицы. 30 и 31 мая с 7 до 14 часов перевозчики увеличат количество рейсов на 4 маршрутах, следующих к городским кладбищам. В указанные даты Казицын кладбищу будут следовать 4 автобуса маршрута номер 9 и 6 автобусов маршрута номер 43. До Пошехонского кладбища вологжане смогут добраться на автобусах маршрута номер 23 в обоих направлениях. Также до Пошехонского кладбища проследует автобус номер 24. На этот маршрут выведут 2 машины. Детская финансовая ярмарка пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 1 июня на Кремлевской площади. С 14 часов на площади начнется работа интерактивных площадок молодежного центра «Горком 35» и движения первых. Для детей проведут творческие мастер-классы, детскую программу и шатер добровольчества. В то же время на площади будет идти сборка большого 17-метрового конструктора, который привезут из Череповца. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Ярмарка станет частью событийного проекта «Лето на Русском Севере», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Для лиц старше 6 лет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
1: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
2: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мурлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
3: Да. Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды по радиозрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: Потому что...

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиггер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: ESM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number 3.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
0: Второе место.
2: Number 2.

0: Первое место.
1: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек «Hollow». Это «Эбон».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
0: А теперь тусовка.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
2: Да я сам решу, наверное.
1: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
2: Сам решу.
1: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
3: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой информации.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше